0: кратно, в несколько раз выше, чем у мужчины. От 7 до 9 раз, можно сказать, что эмоциональная вот эта энергия протягши или вот природы, она выше, чем у мужчины. То есть мужчина связан с природой в 9 раз меньше, чем женщина. Соответственно, у него связь с духовной сферой, она глубже, чем у женщины, но если он к этому не обращается, у него нет этой силы, нет. И женщина, она может очень легко его превратить в пустое место. Очень легко может его, так сказать, ну, потому что ну, он настраивается на ее отношения. Так что женщинам нужно очень бережно обращаться со своей эмоциональной энергией и учитывать, какая это энергия. То есть она является ли она светлой или она является темной. То есть какова ее эмоциональная энергия. То есть для женщины очень хорошо это понимать. И для мужчины тоже, поскольку с внешней точки зрения мы все женщины, да, то есть у нас все есть. Но просто у женщин это она очень сильно экзальтирована. Поэтому этот момент он является центральным. Женщины, у которых присутствует эмоциональная культура, они, как правило, очень привлекательны. И у них есть все шансы для того, чтобы помочь мужчине обрести силу. Женщина в этом заинтересована, чтобы мужчина был сильным. Вот. Если женщина в этом не заинтересована, это означает, что она будет менять мужей, и, соответственно, она будет одинокой всегда. У нее не будет семейной жизни, семейного счастья. Это то, что касается женщин. Ну, это та же женщина, я сейчас и говорю о женщинах не в смысле, вот, что вот большинство здесь аудитории это женщины. Я имею в виду то, что это связано с нашей эмоциональной сферой, то есть нужно за ней следить. Просто для женщин это наиболее актуально. Но также женщины являются личностями, и поэтому если у них сложности в сфере кармы, то есть в сфере эмоциональной энергии, то тогда нужно заниматься духовной жизнью, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы ее, ну, как бы, чтобы свою эмоциональную сферу облагородить, сделать ее чистой, светлой. Что касается мужчин, то для них духовная жизнь – это просто вопрос, ну, выживания, если угодно. Потому что если у мужчины нет духовной энергии, то он не сможет выполнить свои обязанности в этой сфере. Есть вопросы какие-нибудь? Я сейчас немножко расширил сферу, то есть тему. Я включил сюда понятие мужского и женского принципа, но логика одна и та же. Отношения учителя и ученика, мы с этого начали, здесь присутствуют те же самые законы.
1: Можно?
0: Да, пожалуйста.
1: Как бы должен быть самодостаточным, то есть в сфере состава. И в то же время человек, если он ученик, он понимает, что учитель для него это, ну, это все. То есть это тот, кто ведет. То есть ему нужно самодостаточным быть, и в то же время зависеть от учителя. Вот как это?
0: Зависимость заключается в том, что это просто любовь. То есть, когда вы имеете дело с харизмой учителя, с его привлекательностью, например, любовь к родине, да? То есть общество или родина, это очень харизматическое явление. То есть мы любим свою родину, любим свою страну, да? У нас есть любовь к этому. И в этом смысле мы зависим, то есть мы как бы привязаны к тому, что мы здесь живем, что это наша страна, и мы здесь как бы можем для нее что-то сделать, для своей страны, да? Точно так же, когда у человека есть семья, есть жена, есть дети, это все категория гуру. То есть человек, допустим, когда у него есть дети, там, он, дети очень харизматичные, то есть слово харизма означает. Что такое слово харизма? Что оно означает?
1: Привлекательность.
0: А? Привлекательность. Это некая магнетичность, это то, что, ради чего мы готовы действовать. То есть харизматичность – это то, ради чего мы готовы жить. Вот харизма – это то, что нас включает, побуждает к деятельности, то, что как бы пробуждает нашу любовь.

0: что вот ты должен мне служить там или еще что-то, ты обязан там. Нет, этого нет. Это для того, чтобы усилить вот эту вот открыть эту харизматичность, знаете, что делается? Для того, чтобы открыть эту харизматичность. Для этого существует очень важный способ, такой, очень важная форма деятельности, которая называется прославление. Вот мы как бы, это наша культура на самом деле, мы должны прославлять то, ради чего мы живем. То есть, когда мы слышим слова прославления или какого-то описания красоты, достоинств, качеств, допустим, когда мы слышим стихи, прославляющие нашу Родину, да, у нас развивается чувство любви. Вот поэтому есть такое, как вот, это часть нашей культуры, да. Когда мы слышим какие-то слова, описывающие качество какой-то личности, да, бескорыстие, какие-то мудрости, какое-то вот, какие-то вот удивительные качества учителя, у нас проявляется очень сильное желание следовать этому человеку, служить этому, этой личности, да, действовать под его руководством. Это делается через прославление. Поэтому прославление имеет огромную роль. Играет огромную роль. Мы как бы славяне, на самом деле. Это означает, что мы должны прославлять. Наша культура – это культура прославления в действительности. Когда это есть, то мы обретаем человеческие качества. То есть у нас появляется вот эта вот вся сфера деятельности.
1: Прославление
0: – это жизнь? Вообще это интересный вопрос, потому что прославление может быть разным. Оно может относиться и к этой сфере, и к этой. Скажем, женщинам, например, нравится, да, когда, то есть женщина, поскольку женское начало это оценивающее, так, то есть женщина, она очень сильно зависит, поскольку женщина сама как бы оценивает других, она очень сильно зависит от оценки в свой адрес. Женщина очень сильно и очень болезненно воспринимает оценку. Очень, ну, как бы ее это очень сильно на нее воздействует. Поэтому, когда женщине говорят какие-то слова, ну, такие, какие-то приятные слова, ее хвалят, она чувствует определенное, ну, то есть это для нее важно, да? Соответственно, эта функция, как бы, женщина воспринимает лесть, также, то есть есть и негативная сторона. То есть женщина воспринимает хвалу совершенно не критично. То есть, да, то есть когда женщину хвалят, она это воспринимает всегда за чистую монету, поскольку это и есть женская природа, по сути дела, да, вот это вот то, о чем вы спросили. То есть женщина бессильна перед лестью. Если ей говорят что-то такое приятное, в конце концов, она обязательно это будет на нее воздействовать. Для мужчины же похвала, она является как бы, то есть мужчина воспринимает похвалу критично, по идее, должен воспринимать. То есть, иначе говоря, если ему, он может различить, что в похвале является лестью, а что является просто вдохновляющим каким-то моментом. Если, например, он чувствует, что, допустим, им довольны, да, там, учитель доволен, либо общество довольно, его принимает как бы среда, в которой он, то есть он успешен там, да, то есть если он чувствует, что он успешен в своей деятельности, и если жена как бы дает понять, что он успешен как глава семьи, то вот такого рода похвалу, она такая должна быть, очень такая, ну, не такая, как лесть, а вот именно это должно быть такое что-то очень искреннее и ненавязчивое, то тогда это как бы действует. А если это лесть, то мужчина, как правило, он это сразу отметает, и результат возникает противоположным. Поэтому ответ на этот вопрос такой, что сама хвала, она является как бы женской природой, но в ней нуждаются и женщины, и мужчины, но по-разному. То есть она разную функцию выполняет. Для женщины это как бы эмоциональная энергия, которой она питается. Внимание и какие-то слова, ну там, или какие-то дары, подарки, то есть любое проявление какого-то участия. А для мужчины это может быть просто определенным вдохновляющим фактором, а может быть наоборот. То есть он-то...

0: Да, да, да. Вот такой момент. Еще какие-то вещи, да?
1: Вот если два ученика друг другу служат, то кто принимает служение? Если кто-то принимает служение, он же уходит с позиции ученика, слуги.
0: Очень важный вопрос. Дело вот в чем. Вот это положение учителя и ученика, которое здесь описано, оно может меняться. Вообще, каждый из нас является и учеником, и учителем. Потому что мы вступаем во взаимоотношения. Когда мы служим, и бывает, когда мы принимаем служение других. В этом случае мы действуем как учителя. И классический пример в этом отношении – это отношение родителей и детей. Так? Вот это классика. То есть дети, они находятся в отношениях с родителями. То есть когда дети маленькие, да, какие у них отношения с родителями? То есть кто из них является господином, кто слугой? То есть кто учителем, кто учеником?
1: Дети там.
0: Дети где?
1: Вот там.
0: Здесь. Почему?
1: Принимают служение.
0: Правильно. Дети находятся в зависимом положении, они беспомощны, и родители их поддерживают, им служат. То есть родители действуют ради своих детей. Ради своих детей они работают, ради своих детей они совершают, идут на какие-то трудности, преодолевают. Дети кричат, дети могут там, ну, когда они маленькие, они могут приносить беспокойство, они писаются иногда, там еще что-то делают. И, соответственно, все эти вещи, они являются проявлениями определенной зависимости, и это не раздражает родителей, это наоборот побуждает их к служению. Да? Вот, то есть родители не оценивают своих детей. Это положение ученика. Вот ты такой маленький, столько беспокойств вообще приносишь. Зачем я тебя вообще на свет Божий произвел? То есть у родителей этого нет, правильно? Это было бы странно. Вот. То есть дети выступают в роли гуру, и к ним у нас никогда нет никаких претензий. У нас нет никогда претензий к учителю, у нас никогда к этому нет. Это харизматично, это привлекает. Даже если это не совершенно, это все равно привлекает. Даже если это приносит беспокойство, это все равно привлекает. Но когда дети подрастают, становятся большими, то тогда ситуация, она меняется. Так? Должна меняться. Но не всегда меняется. Когда дети становятся взрослыми, а родители старятся, какие отношения возникают? Противоположные.
1: Должны.
0: Правильно.
1: Должны возникать.
0: Должны возникать. То есть родители находятся здесь, они находятся в зависимом положении. Дети выросли, они их обеспечивают, они их защищают, они их утешают в старости, они служат. Старость тоже харизматична. То есть если у нас есть все нормально в сердце, то есть если у нас все нормально с нашим сознанием, когда мы видим пожилого, престарелого человека, у нас какое возникает побуждение?
1: Помочь,
0: позаботиться о человеке, да? Вот. Это признак просто здоровья, да? Что если, допустим, там бабушка идет, ну, скажем, с тяжелой сумкой, вы можете перенести там, что-то сделать, помочь человеку. Это естественно. Соответственно, роли меняются. И в этом случае ученик – это уже другое, как бы, человек. И часто бывает так, что эти изменения роли не происходят. То есть бывает так, что человек, вот он вырастает, и как был, так сказать, объектом заботы, так и остается. То есть он сам не принимает ответственность за своих родителей, не становится учеником. Почему? Это очень важный вопрос. Почему так происходит? Когда родители становятся старыми, дети вырастают, они бросают своих родителей и, ну, как бы практически на произвол судьбы.
1: Он стал учеником, либо они были ложными учителями.
0: Ну да. Давайте анатомию поймем этого явления. Почему учитель, почему человек? Вот смотрите, внешне в отношениях учителя и ученика ситуация такая, что когда ученик находится на начальной стадии, на самом деле он играет функцию учителя. Учитель играет функцию слуги, а ученик имеет функцию господина. То есть учитель служит своему ученику, то есть он его поддерживает, он снабжает его знаниями, он о нем заботится. Проходит какое-то время, и по идее учитель должен стать настоящим учителем, то есть он должен стать объектом заботы. А тот, кого он учил или кому он служил, он должен стать тем, кто заботится. Но этого не происходит. Почему? Зачастую не происходит.
2: Это опять же связано с тем, что ученик, когда ему служат, когда ему учитель служит на начальных этапах, он не растет, но следовательно учитель, может быть, как-то неправильно служит.
0: Угу.
2: И тогда они просто не могут поменяться местами в силу недоразвитости ученика.
0: Ага, это очень важно. Это очень важно. Так как должен служить учитель, чтобы ученик обрел вот эту способность служить? Я по-другому этот вопрос формулирую, чтобы с житейской точки зрения было понятно. Как должен действовать родитель в служении своего ребенку, чтобы ребенок обрел вот эту вот как бы ценность, то есть ответственность?
3: Он должен своим родителям служить.
0: Ребенок? А, родитель.
3: Ну,
0: он... Так, интересно. То есть ну смотрите, интересный момент. Родитель служит ребенку. Ребенок видит, что родитель служит ему. Он также видит, что родитель служит своим родителям. Но несмотря на то, что он видит постоянное служение со стороны родителей, это на него не производит впечатления. То есть он от этого слугой не становится. То есть пример служения он уже и так видит. Родители служат ему. То есть он видит, что они ему служат. И дальше родители еще служат своим родителям, то есть пример служения еще увеличивается. Но само по себе это может не, как сказать, не произвести на человека такой эффект.
1: Да, он должен получить знания.
2: Но здесь тот же самый принцип, что родители должны дать свободу ребенку, чтобы ребенок уже осознал необходимость служения как составляющую часть, что ли, своего развития, своей жизни, вот так.
0: Так, хорошо, да. Ну, понятно, свобода – это важный очень момент. Без свободы человек не принимает позицию слуга. Это важный фактор. Но я хотел бы, чтобы вы мне технически объяснили, каким образом происходит передача ценности служения.
1: Учитель заставлял, то есть родитель заставлял ребенка, а не побуждал. То есть он не побуждал его действовать как свободного ученика. То есть он просто вот этот ложный учитель, он просто его как бы мотивировал, страха заставлял действовать, либо там какими-то наградами внешними.
0: Угу. Еще?
4: Мне кажется, нужно дать возможность, чтобы кто-то стал учеником, нужно дать ему возможность самому принять решение и, возможно, ошибиться. Ну, разрешить ему ответственно принять решение, и даже если предполагается там ошибка.
0: Это очень важно.
4: То есть, как бы не контролировать постоянно, не давить. Вот, позволить действовать самостоятельно.
3: Позволить стать учителем.
0: То есть стать господином, в смысле? Он же и так господин, ребенок. Но, в принципе, смотрите, мы подходим к этому, что вот истинное служение человеку заключается не просто в том, чтобы что-то делать для него, пробуждая в нем потребительский дух, так? Приучая его к потребительству. Мы должны делать для человека, безусловно, то есть, как мы обсуждали, что когда ребенок получает от своих родителей вот это служение, у него возникает вот это ощущение бескорыстной любви. Этот опыт очень важен. На уровне первой чакры, мы когда первую чакру обсуждали, мы об этом говорили. Но дальше есть следующий момент. Если вот дальше функция родителей заключается в том, что они должны давать возможность ребенку совершать служение. То есть, чтобы ребенок что-то делал для семьи. То есть родители должны давать для ребенка определенную сферу деятельности, которая станет его ответственностью. То есть у ребенка должна в семье появиться какая-то, пусть маленькая, но его сфера ответственности, за которую он отвечает.
1: То есть именно не сфера деятельности, а именно сфера ответственности.
0: Сфера ответственности.
1: То есть чтобы он там был свободен.
0: Чтобы он там был, как вот Дима сказал, господином или хозяином. То есть вот это, вот если ты этого не сделаешь, за тебя этого никто не сделает. Чтобы ребенок понял, что он сам решает, что в этой сфере будет происходить. Будет ли в этом месте чисто или там будет грязно? Это решает он сам. Но он должен знать, что это его сфера ответственности. Это очень тонкий момент. Но если его нет в воспитании, то человек в принципе не может понять этого. что означает быть слугой. Потому что быть слугой значит, что как это родители могут сделать, вот эту ситуацию, как произвести этот эффект, переворот в сознании, революцию в сознании. Дело в том, что ребенок должен почувствовать, что родители зависят от его служения, что как бы родителям, ну, для родителей важно это, то, что он делает, что они это ценят. Я пытаюсь донести в этот момент, что истинная вот, функция учителя или функция гуру – это зависимая, то есть это зависимый принцип, тот, кто зависит. Мы служим, потенция служения пробуждается по отношению к тому, кто от нас зависит. Если мы знаем о том, что если мы не сделаем что-то, то кому-то от этого будет плохо. И не просто кому-то, а тому, кто для нас очень дорог. Мы не сможем так вот относиться, ну, как бы безответственно. Такой момент. Поэтому функция воспитания, она в конечном счете упирается именно в этот момент, в момент передачи. То есть родители должны поменять свое положение, то есть с положения тех, кто нас поддерживает, кто, ну как сказать, от кого мы зависим, в положение тех, кто от нас зависит. Это ключевой момент воспитания.
5: Еще
0: да.
5: Вот когда вы говорили о харизме, то есть о том, что вы учитель, вот это привлекательное, притягательное начало. То есть как родителям, вот, допустим, бывает такое, что родители, допустим, в какой-то сфере деятельности своей, других людей, они бывают привлекательно притягательными. А в своей семье они бывают... Ну, не привлекательные, не притягательные. То есть харизма вообще никакой. То есть вот именно из-за чего она просто или нет?
0: Вы знаете, это ведь очень важный момент. Вопрос очень важный такой. Вы подняли этот пласт. Дело в том, что...
5: За свободу, которая не давалась.
0: Это очень важно, да. Вот этот фактор очень важный. Что как бы мы зачастую друг друга слишком хорошо знаем в семье. И это означает, что все предопределено. И не возникает вот этого момента как бы обновления отношений, открытия чего-то такого, чего я не знал. Вот в основном эта проблема возникает в силу того, что люди как бы они не общаются достаточно глубоко и тем самым не открывают пространство для... Ну, как бы, ну, то есть, вот эта вот харизма или привлекательность, она же возникает, когда происходит углубление отношений. То есть, если отношения углубляются, все как бы заболачивается, становится повседневным таким, все известно, все запрограммировано, просто пропадает вот эта вот харизматичность, очарование пропадает. Поэтому люди, которые находятся вместе, они несут ответственность за то, чтобы... постоянно обновлять эту сферу отношений. То есть люди должны вместе оказываться в каких-то новых ситуациях, путешествовать. Если, допустим, они что-то делают, они должны периодически устраивать себе, ну, то есть как ну, обычный рабочий ритм, устраивать себе отдых какой-то, уикенд там куда-то. Вот. То есть нужно, чтобы люди были новыми, поддерживать эту новизну восприятия близкого человека, потому что человек постоянно на самом деле новый, но мы этого не замечаем. Такая вещь очень важна во взаимоотношениях, в семье особенно. Итак, вот эта пара, учитель-ученик, она является ключевой. Во всей, это как ключевой системообразующий принцип для всей культуры человеческой. Почему? Потому что любой человек, независимо от своих убеждений, от своего пола, от своей веры или еще от чего-то, он действует всегда ради кого? Ради гуру, ради учителя. Всегда. Он действует ради того, что ему дорого. Он действует ради того, что от него зависит. Он действует ради того, что для него привлекательно. И у каждого из нас есть как функция учителя, так и функция ученика. Смотрите, ложный учитель – это формальный учитель, да, с чего мы начали разговор. Это означает, что это тот, кто занимает положение определенное. То есть учитель – это тот, кто, у кого общество уполномачивает. Вот, допустим, есть какое-то общество, и вот общество, вот и в обществе есть руководитель. То есть тот, у кого общество считает самым продвинутым. Это главный человек, он наш руководитель, мы ориентируемся на его слова, на то, что он говорит, мы принимаем как истину. Это положение. И вот в большинстве случаев мы привыкаем действовать именно вот, выполняя какие-то заказ, который исходит от формального учителя, и мы это делаем исключительно для того, чтобы выслужиться, то есть обрести какие-то свои здесь, какое-то положение в обществе. Потому что если мы не будем выполнять слова гуру этого общества, то общество нас не примет. То есть это условие определенное. Соответственно, каждый человек к этому привыкает. Отец сказал что-то, надо делать, потому что это главный отец, то есть он глава семьи, я должен его слушаться. То есть на его стороне сила, на его стороне авторитет, на его стороне все, то есть я должен его слушать. Но если человек делает только по этой причине, то фактически у него накапливается неуважение, что уважать мы можем то, что подкреплено реальными качествами. То есть если человек занимает положение определенное, и это подкреплено качествами, личностными качествами, то есть человек бескорыстен, у человека есть вот это вот настроение служения и так далее, то тогда мы с радостью служим такому учителю, это служение не приводит к усталости, не приводит к накоплению раздражения, желанию революции какой-то. Знаете, от чего революция происходит в обществе? Потому что мы следуем правителям, да, своим, мы следуем, потом видим, да какие они вообще вот, какой они имеют право занимать это положение. Все, мы больше уже не можем, и мы начинаем совершать революцию. От этого же все происходит. От того, что человек занимает, или лично, или какая-то группа людей занимает какое-то положение, но это положение не соответствует их как бы вот сознанию. И вот это отличает истинного учителя от ложного. То есть ложный учитель – это формальный учитель, это тот, кто имеет просто положение, но это пустышка, внутри там ничего нет. Просто сила. За этим стоит просто насилие, фактически, так, над нами. А истинный учитель – это тот, кто не считает себя учителем. Тот, кто не считает, что вы обязаны что-то делать, просто потому, что он сказал. Вот я сказал, это потому что это я сказал, ты обязан это сделать. Потому что я имею что?
4: Право.
0: Право. Правильно. То есть, если ты не сделаешь то, что я сказал, я тебя накажу. Или еще что-то сделаю. Поставлю тебе плохую оценку. Или еще что такое сделаю с тобой. Да, у меня есть право. То есть, если человек таким образом думает, это ложный учитель. И истинный учитель, он дает какие-то наставления, какие-то слова говорит, но эти слова он дает для размышления, для осознания человека, которому он это как бы говорит. То есть он общается с ними, с этим человеком, как ученик с учеником. Не как учитель с учеником, а как ученик с учеником. И вот когда возникают такие отношения, тот, кто является большим учеником, то есть у кого есть вот это вот в большей степени вот этот дух свободы, дух служения, вот тот должен стать для нас учителем. Вот принцип принятия истинного учителя заключается в том, что мы принимаем истинным учителем того, в ком мы видим дух служения в наибольшей степени, дух самоотверженности, дух бескорыстия, дух вот этого как бы поиска истины и так далее. То есть если мы видим это бескорыстие в ком-то, мы можем его принимать своим учителем. В этом ведический принцип заключается. Это вовсе не означает, что мы должны стать бунтарями такими, которые говорят, да тут вообще нет истинных учителей, мы будем искать святых, вот святого найдем, вот его и примем. Остальных мы вообще не принимаем зачастую. Ну, то есть мы вообще не уважаем никого, не принимаем ничьих слов, ничьих советов, нет. На самом деле это не так. Потому что в действительности понятие учителя – это относительное понятие. Иначе говоря, для ученика каждый является учителем. То есть любой человек для истинного ученика является учителем. Любой. Даже формальный учитель, он все равно учитель. Если человек занимает какое-то положение, даже если он поступает с нами несправедливо, даже если он нас унижает, даже если он говорит какие-то вещи, которые продиктованы его корыстью и завистью по отношению к нам, если мы занимаем платформу ученичества, мы должны извлекать из этого для себя уроки и ценить это. То есть быть благодарными. Даже ложному учителю за те поучения, которые от него исходят. Вот это истинная философия, раскрывающая понять ученик.
5: Не обязательно следовать, да, вот, допустим, конкретно следовать тому, что ты не должен.
0: В каких-то сферах мы должны следовать, потому что мы являемся частью общества. Если руководитель общества, например, я в армии, да, к примеру, и мне мой, допустим, офицер говорит, сделай вот это, он дает мне приказ. Он занимает положение офицера, то есть он возглавляет мое военное подразделение, которым я являюсь солдатом. Что я должен делать? Выполнять приказ. Я не думаю, а ты вообще, как бы, ты вообще с каком основании ты даешь этот приказ? Ты вообще хорошо подумал? Может, это вовсе неправда, что надо именно так поступать. То есть солдат, он не делает таких, он просто выполняет приказ, понимаете? Вот. С другой стороны, настоящий командир, он всегда вдохновляет солдат действовать сознательно. То есть он объясняет им смысл приказа для того, чтобы включить их в духовную энергию. Но таких руководителей мало. Это именно те, обычно так, тогда действуют такие военачальники, когда перед подразделением ставятся очень такие трудные задачи, сложно выполнимые. Тогда каждый солдат должен действовать сознательно, иначе все будет кончено, то есть ничего не получится, будет значит, поражение. Поэтому смотрите, что получается. Учитель, он представляет общество, и мы... Если даже ложный учитель дает какие-то вещи, то есть мы должны это следовать, потому что так принято в обществе. То есть, но внутренне мы все равно будем следовать голосу своей совести, голосу своего сердца. Но если мы и внутренне отдаем себя ложным вещам, это означает, что мы продали, как говорится, свою душу или дьяволу, как говорят, да, христиане, или мы отказались от своей личности, то есть вот это вот произошло, подмена понятий. То есть мы выслуживаемся, а не служим. Таким образом, истинный ученик, он служит любому учителю. Но почему так важен истинный учитель все-таки? Почему так важно, чтобы был именно истинный учитель?
2: Потому что он способствует росту ученика.
0: Да, потому что он способствует тому, чтобы человек стал учеником. Потому что, будучи истинным учеником, он именно его заказ, его наставление, то, что он от нас требует, предназначено именно для этого. Чтобы мы обрели вот эту личностную зрелость, достигли высокого уровня развития сознания. В этом его цель, поэтому так важен истинный учитель. Подчеркивается это, да.
5: Можно так вот сказать, что, допустим, важен учитель, чтобы ученику научиться действовать из любви? То есть он как бы не из каких-то там обязанностей.
0: Да. Не по формальным причинам. Потому что любовь – это и есть служение. Служение мы можем совершать только из любви. Мы выслуживаемся по формальным этим самым, но служим мы только из любви. Это очевидный момент. Да, пожалуйста, еще вопрос.
5: Такой вопрос. Вот, допустим, два учителя. Перед учеником стоит вопрос. Два учителя. Один нужный учитель, например. Но есть... то есть два авторитетных учителя. То есть и тот авторитет, и другой авторитет. Один авторитет, он как бы внешний, но как бы есть уже какие-то обязательства перед этим. А вот другой человек, истинный, да? И вот, допустим, ученику как вот выбрать именно истинный авторитет, но в то же время... обязательства перед авторитетом, учителем, который, в чем-то нужно. То есть, как ученику действовать. Просто так же часто возникает, допустим, студенты учатся, и как бы, иногда, допустим, информация правильная, да, но внутренний посыл такой, как бы, недостаточно.
0: Ответ в том, что ученик должен, как говорится, делать выводы и учиться и у того, и у другого, только разным вещам. То есть у учителя, авторитет которого не формальный, а именно подкреплен его качествами, у этого учителя он учится каким-то моментом, связанным с личностным ростом, с тем, каким нужно быть, вот как бы возникает некий... идеалы, ценности, принципы, так. А у формального учителя, который занимает какое-то положение и определенные обязательства мы несем по отношению к этому положению, которое он занимает, Мы учимся, допустим, определенному смирению какому-то. Мы учимся тому, что нам нужно как-то учитывать определенные обстоятельства, ситуацию, в которой мы находимся. То есть мы можем также учиться тому, каким, возможно, не нужно быть. Это же тоже очень ценный урок. Да? Мы можем быть благодарны ложному учителю за то, что он научил нас таким, каким мы не хотим, не хотим быть, допустим. Это очень ценно. Поэтому ученик, он в любом случае, он, независимо от того, с кем он имеет дело, с истинным либо ложным учителем, он получает для себя очень важное откровение. Но дело вот в чем. Если у человека нет истинного учителя, то тогда вот общение с ложным учителем может осуществить очень такую злую шутку, сыграть злую шутку с человеком. То есть оно может развить в человеке цинизм, определенное такое отношение к жизни, которое сейчас имеет большинство людей, то есть что в жизни нет ничего святого. То есть никому нельзя доверять. Ну как вот, допустим, в сфере политики, да, мы знаем, что люди просто, ну как мошенник на мошеннике, да? И, соответственно, люди, они имеют с этим дело, снова и снова вкладывают какую-то свою веру, что человек какой-то достойный или еще что-то, потом оказывается, что это не так, и у человека все больше и больше теряется вера. Также в семейных отношениях люди, допустим, женятся, разводятся, в результате у них появляется цинизм в отношении семейной жизни вообще. И этой причиной именно является то, что вот отказ от этой сферы, от сферы бескорыстного, от сферы вот света. То есть отказ от этой сферы, погружение в сферу своих прав, в сферу своих претензий, это путь к пустоте. То есть чем больше вы усиливаете в себе вот это разочарование, тем больше вы разочаровываетесь. То есть такое, как говорят психологи, самосбывающееся пророчество. То есть чем больше вы идете по пути негатива, тем больше негатива вам приходит. Вот он результат общения с ложным гуру. Вот это опасно. Для человека, который не может это переваривать, вот эти вот негативные, так сказать, опыты, отношения. Поэтому формальные учителя, они важны, но мы не должны, так сказать, отдавать себя им на воспитание. Ну, в смысле, я имею в виду, что мы не должны позволять себе принимать их систему ценностей. Потому что это губительно для нас, нашего «я».
2: Можно ли сказать, вот я сейчас подумал, что два каких-то человека друг для друга являются одновременно и учеником, и учителем. Ну, то есть каждый из них является и учеником, и учителем. Иначе такие отношения не складываются. И можно?
0: Да.
2: И в таком случае получается, что исполнение своих обязанностей идет к тому, что ты становишься учителем. Бескорыстное, по-моему, исполнение своих обязанностей. А, ну и это, соответственно, притягивает тебя ученика, который становится по отношению к тебе учителем. Так?
0: Угу.
2: Ну, прикольно.
0: Вообще есть такое в ведической традиции понимание, что есть у каждого человека должно быть, каждый человек должен находиться в трех типах отношений с другими. То есть это отношения равных, то есть он должен быть общение с равными, отношения с младшими, отношения со старшими по уровню своего развития своего сознания. В отношениях с равными мы одновременно выступаем как учителя и как ученики, то есть мы обмениваемся. То есть я служу вам, что-то делаю для вас, ну для друга, да, то есть друзья. Один друг делает для него, а он что-то делает для него, то есть это обмен, это равные. Есть отношения со старшими, вот. Есть отношения с младшими. Отношения со старшими – это отношения с теми, кто для нас делает. То есть мы для них практически ничего не можем сделать. Они для нас делают много, а мы для них практически ничего не можем делать. То есть их уровень сознания настолько высок, что практически мы принимаем только от них благословение определенное. А младшие – это те, для кого мы делаем, о ком мы заботимся. И они практически для нас ничего не могут сделать. Вот это три типа отношений существует у каждого человека. Если человек находится в трех этих отношениях, он считается здоровым с духовной точки зрения. Он очень быстро прогрессирует, и у него он счастлив. Он счастлив от того, что, смотрите, у него есть те, о ком он заботится, поэтому он чувствует силу. То есть, если я забочусь о ком-то, я чувствую прилив энергии, вдохновения. те друзья, с которыми я общаюсь, они как бы делают мое сердце таким, ну, делают жизнь приятной, эмоциональной. Ну, как бы такая дружеская атмосфера, это счастье является источником счастья. И когда есть те, кто, ну, как бы является для нас примером, кто нам как бы служит, помогает нам как бы в жизни, эти люди, они являются источниками для нас, источниками прогресса. То есть благодаря им мы прогрессируем, переходим на более высокий уровень жизни. Сбалансированная система является основой этикета. То есть этикет. Этикет означает, что мы должны как бы свою жизнь таким образом строить, чтобы для нас были старшие, те, кто для нас являются авторитетами, высокоразвитые какие-то личности. Должен быть дружеский круг, и должны быть те, для кого мы являемся авторитетами, кому мы помогаем. Вот если мы свою жизнь таким образом выстроили, это означает, что мы стали в положение вот ария, то есть того, кто живет насыщенной, полноценной духовной жизнью. Так что эта ситуация, когда мы являемся одновременно учителями и учениками, она достаточно важная. То есть это более часто встречающаяся ситуация. Ситуация обмена, дружбы, отношений близких таких. Ну хорошо, значит, у нас будет занятие. Это занятие мы посвятим чему? Обсуждению какого? Я предлагаю подробнее поговорить о взаимоотношениях вот этих начал, мужского и женского. Если вас это интересует, может, это скучная тема, она приела? Нет. Не приедается эта тема. Ну вот давайте подробнее поговорим, потому что, в принципе, она достаточно такая насыщенная и позволяет все остальные вопросы нашей жизни тоже рассматривать, но в более таком понятном, с житейской точки зрения, аспекте. Я хотел попросить, это определенный заказ, то есть те, кто учится, имеют позицию ученика. Соответственно, заказ заключается в следующем. То есть я хотел попросить вас поработать над следующим, выяснить, это в связи с нашей прошлой темой и сегодняшней тоже, выяснить в себе, найти в себе вот эти вот узлы дефицита. То есть отыщите себе узлы дефицита. То есть то, что вы считаете для себя очень болезненным, неприемлемым, либо наоборот, без чего вы не согласны существовать. Все эти узловые дефицитные моменты. То есть что вас делает как бы, то есть с чем вы не согласны мириться, то, от чего вы зависите внутри себя на эмоциональном отношении. Для этого вам нужно будет просто просканировать внутри себя вот те моменты в жизни, либо те какие-то ситуации, которые бы вы не хотели допустить, которые, память о которой причиняет вам внутренний дискомфорт душевный. Вот есть какие-то вещи, о которых вы даже боитесь думать, например. Вам не хочется вот в этом направлении думать. Вот. У каждого человека есть такой внутри такой темный чуланчик, заросший паутинкой, в который он никого не пускает, даже самого себя. Да? И там находится, в этом чуланчике находится ларчик такой. Вот. И там, в нем, лежит наша карма. Поэтому, если хотите реального эффекта от данного, ну, как бы работы, это информация, знание, которое содержится в ведах, вам нужно заглянуть в этот чуланчик, вот, произвести там такую начальную ревизию. Отыщите 3, 4, 5 моментов, которые мы назвали на нашем занятии пунктиками, то есть свои пунктики. Понимаете, да, в чем задание? Ну ладненько, на этом мы закончим. Задание у вас есть.
6: Вы прослушали лекцию Энвера Измайлова.

Мы с вами это не есть страсть, мы с вами не есть невежество. Мы с вами есть сознание, вообще отличная, совершенно другая энергия, абсолютно другая энергия. Поэтому вот эти гуны материальной природы, которые всем правят, да, фактически это механизм. Мы должны с вами четко знать, как работает бессознательное, и мы должны четко знать, как переключать из невежества в страсть. Мы должны четко знать, как из страсти переходить в благость. Эти механизмы сознание должно понимать и на это влиять. А сейчас что происходит? Напротив, вот это влияет на сознание. Мало того, мы думаем, что вот мы такие есть. Я помню, когда я читала лекции для наркоманов. Это наркологический, республиканская наркологическая клиника в Павлодаре. И когда я им рассказывала такие вот вещи основополагающие, я помню, у нескольких наркоманов случился просто шок, и они просто рыдали. Они говорят: «Так вы что хотите сказать, что моя душа чиста?» Я говорю: «Да, ваша душа чиста». То есть моя душа не наркоманка? Я говорю: «Нет, ваша душа не наркоманка, у вас ум наркоманка, а душа у вас чистая». Вы себе не представляете, у них были такие, вот я даже сейчас рассказываю, мне мороз по коже, да? Просто у них была такая реализация мощнейшая, и это им дало то, что они выбрались. Они потом женились, то есть нормально они освободились. Было где-то, их было человек, наверное, 70, до троих из них дошло до глубины души. Вот трое смогли освободиться. Я всегда, когда приезжаю куда-то, я совершенно четко понимаю, я пришла сюда для кого-то. Вот я же не то что выбираю, меня вот куда-то приводят, я, значит, говорю, да? Я все время смотрю, для кого. Сегодня в этой аудитории думала, интересно, для кого я здесь вот это все говорю? Потому что это же однозначно для кого-то. Потом я уже зашла в машину, села, а мой муж пошел золото сыну отдавать. И вдруг вбегает девчонка. Показывает: «Не откройте окно». А уже дождь шел, и открываю, она говорит: «Я не хочу жить. Я не хочу жить, я хочу покончить жизнь самоубийством. Я понимаю, что это плохо, но мне так плохо, мне так плохо, вы себе не представляете». Я говорю: «А почему тебе так плохо? Когда тебе стало так плохо?» Она говорит: «Когда я приехала в Алматы». Я говорю: «А ты откуда?» Она из какого-то другого города. Я говорю: «А что тебе так плохо в Алмате?» Она говорит: «Там у меня папа, и он меня так любит». Я говорю: «Так ты соскучилась?» И она, у нее слезы, раз. Она: «Да, я соскучилась». Я говорю: «Да ты моя золотая. Да ты говорю, просто соскучилась. Сейчас ты поговори с папой. Сейчас у тебя найдутся здесь друзья. И так потихоньку у тебя все наладится и так далее». Я говорю: «Ты приходи». Я говорю: «Просто сейчас мы уезжаем». Я говорю: «Ты

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы.

мышцы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Процесс зачатия должен происходить в атмосфере счастья и глубоких отношений. Чем более глубокие отношения, тем более здоровый ребенок рождается. В целом, надо знать, что в четные дни зачинаются мальчики. Да, в четные дни цикла. Первый день месячных – это первый день, с которого надо считать. Считать надо с того часа, в который месячные начались. Это будет сутками. Понятно? Вот от этого часа до этого это сутки. Десятые сутки и двенадцатые самые благоприятные. Двенадцатый, четырнадцатый, десятый, двенадцатый, четырнадцатый день самый надежный. У женщин шестнадцатый. Десятый, двенадцатый, четырнадцатый, шестнадцатый. В зависимости от длины цикла. Надо еще изучать этот график женщинам обязательно. Вот. И мальчик что рожался? На нечетные дни девочка рожается. Ведический астролог может подсказать благоприятный день для зачатия. Также надо учитывать, когда ребенок родится, его гороскоп можно примерно предвидеть, потому что 10 месяцев лунных женщина вынашивает ребенка. Лунный месяц на несколько дней меньше, чем солнечный. Поэтому примерно 9,5 солнечных месяцев женщина вынашивает ребенка. Зачатие должно производиться в настроении, в котором люди хотят зачать святую личность. Надо думать о том, что ребенок очень благостный, чистый ребенок должен прийти в нашу жизнь. Во время зачатия надо очень любить близкого человека и любить не только, хоть и также и половая любовь должна быть, но также она должна быть очень нежность большая проявлена и чистота в отношении с близким человеком. Половой процесс должен происходить достаточно долго, чтобы женский организм напитался энергией, необходимой для того, чтобы само зачатие произошло. Потому что зачатие происходит, когда организм женский разогревается. Если женщина не успела разогреться, значит, должны быть дольше отношения. Может быть, несколько раз. Женщина должна почувствовать, что ее организм горячий. Тогда в этом случае зачатие происходит более эффективно, больше шансов. Зачатие происходит не сразу, оно происходит обычно на следующий день или через несколько, в течение 2 суток происходит зачатие. Поэтому в течение 2 суток женщина не должна резких движений никаких совершать. Например, она зачатие совершила, то есть сам процесс, и на следующий день у нее тренировка по карате, допустим. Понимаете, она не должна идти на эту тренировку. Она должна сказать тренеру, у меня уважительное причина. Какая я вам скажу? У женщины может быть много причин, чтобы не ходить на тренировку по карате. На танцы тоже нежелательно. Она должна провести после зачатия время очень комфортно. Если в офисе, она должна не напрягаться. Да, я вас слушаю, хорошо. Плавание, все хорошо, но без напряжения. Очень расслабленно, спокойно. Женщина энергия в расслабленной атмосфере. Поэтому женщина, она не такая же, не так выглядит. Это некрасивая женщина так выглядит. Красивая женщина как выглядит? Она расслаблена. Так или нет? Нет. Ни для мужчины, ни для женщины. Сауна для зачатия не подходит. Сперматозоиды сгорают в сауне. Если мужчина попарился хорошо, он на следующий день не сможет зачать.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

0: Культура означает любовь. Поэтому дети, только дети, они спонтанно, не имея образования, рисуют в каждом своем рисунке солнце, которое улыбается в детском. Пока только в детском. Почему же ребенок рисует солнце? Он хочет любить. Пока он маленький, он все любит. Он все еще любит. Он не знает, что такое не любить. Он еще маленький. Карма его еще не раскачалась. И поэтому до 14 лет во вселенной запрещено наказывать его. Потому что он еще любит. И поэтому, что бы он ни сделал, запрещено его наказывать. Потому что он еще сделает это по глупости. По какой глупости? Он еще не научился ненавидеть. Он еще не научился обижаться, гордиться. Он еще не смотрит с похотью на девочек. Он на горшке к ним подъезжает. И они что-то там друг друга трогают. Но в этом нет похоти.
1: Он смотрит на этих букашек. Какая интересная.
0: И он думает, раз это все шевелится, оно все священно. И поэтому он рисует солнышко. Тепло, хорошо. Ему хочется любить. И быть любимым. Он еще ничего не знает. Маленький человек. Маленькие дети держатся за ручки. Все им говорят, крикните, елочка зажгись. Они,

Дочка, зажгись! И все, елки тупые. Они все вместе кричат. У них еще нету столько гордости. Они малыши. Мальчики еще сражаются, а девочки заботятся и ждут мальчиков еще в этих играх. Девочки даже не знают, что такое целомудрие. И уже говорят, это вот наш папка кукле говорят. Папка сейчас придет, то сделает. Мальчишки говорят, я должен идти на войну. До свидания. Кукле говорит, до свидания, дочь. До свидания. И никаких привязанностей еще нету. И идут на войну, и они сражаются палками по руке. Берутся еще. Они еще не знают, что они дураки. Они еще не знают, что они так глупы. Они еще не знают, что скоро они станут негодяями. Вот-вот, с каждым новым днем в этом мире они будут учиться, как обратить на себя внимание. Как становиться демонами. Их будут обучать, как ненавидеть землю, как на нее смотреть, как на источник своего собственного блага, как смотреть на тараканов, на муравьев. Они научат всему. Мама с папой научат, что такое семья без любви. Вас научат взрослые, как надо сражаться с братьями за наследство. Вас всему этому научат. Очень быстро. Вас собственная мать научит, как ненавидеть отца и не уважать его, потому что он пьяница или он не дает денег. Вас быстро научат, что самое лучшее – это мама, потому что мама будет заботиться о вашем теле и никогда не будет заботиться о вашей порядочности. Никогда. И она никогда не поймет, что такое порядочность. Потому что мама вышла за человека, который любит ее. Потому что мама такая глупая и прожила столько лет и никогда в жизни не знала, что женщина должна выходить за того, кого она любит так сильно, что готова отказаться от денег, от славы, от комфорта, от чего угодно. И такую женщину, оказывается, веды называют целомудренной. Но мама думает, нет, я секс сохранила и секс отдам тому, у кого есть деньги. Пусть купит он мой секс. И такая женщина никогда не родит богатыря, потому что она не научилась любить. Она даже не знает, кого можно любить и за что. И веды учили, нужно полюбить великого героя. Кто же такой герой? Мы говорим слово герой, герой. Но в языках было описано тот, кто умеет любить все, потому что он любит отца Бога. Для него Бог отец, для него Бог господин, для него Бог друг, для него Бог царь. Небесный для него Бог истинный.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх, пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное –

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

0: первые полтора года жизни ребеночка и формирование сценария его жизни.
1: Интересно, что само понятие, что такое сценарий жизни, это не сценарий жизни просто ребенка. Маленький ребенок в этом возрасте планирует, как это ни странно. То есть вот в первые полтора года он на самом деле впитывает. Это сознание, так и называется, период впитывания. То есть в это время малыш получает полное представление о себе. То есть по тому, как на него реагируют окружающие, он делает вывод о самом себе. Потому что о самом себе вот в этом возрасте сложно сделать вывод, поразмыслив, знаете, над своим поведением, над своим размышлением, эмоциями. Поэтому абсолютно все выводы ребенок делает, просто исходя из того, как на него реагируют. Это очень интересно, что в этом возрасте в основном родители думают о том, как бы накормить ребенка, как бы его вовремя спать уложить, и главное, чтобы он был сухой. Вот три основные базовые потребности, то есть фактически все потребности адресованы к физическому телу. Еще нам в этом возрасте, конечно, нравится, когда ребенок улюлюкает, какие-то первые произносит слоги, как-то
2: гулит.
1: Гулит. Вот. То есть это все, конечно, замечательно и радостно. Но оказывается, то есть современные психологи где-то в 70-х годах прошлого столетия, а ведические психологи об этом утверждали вообще гораздо заранее, то есть аюрведа об этом говорит. Ребенок рождается с огромной потребностью к любви и к познанию этого мира. Вот в нем заложено любопытство, и он интересуется буквально всем. Когда ребенок издает первые звуки, он начинает кричать. Как правило, он кричит от потребности к общению, не от голода. Голод – это следующий момент. Если ребенка просто начать с ним разговаривать, как правило, абсолютно все дети успокаиваются. И они готовы терпеть, даже если у них голод какой-то, они готовы, если они слышат голос мамы, они готовы к сотрудничеству. И вот на самом деле маленький ребенок, он сотворит свой мир собственный благодаря вам в том числе. И поэтому, когда мы понимаем, что это период не бессознательный, потому что мы думаем, ну что он там, Господи, что он там понимает. Мало того, у нас такое представление, что он толком и не видит, и особо там, в общем-то, и не слышит, уж тем более ничего не соображает.
2: Как слепой котенок.
1: Да, совершенно верно. Но вот это очень интересно, что когда мы начинаем понимать законы реинкарнации, то мы начинаем понимать, что к нам попала душа, которая прожила уже много-много-много до этого. И сейчас она угодила опять в новое тело, и на самом деле вот она начинает опять новый этап своего развития. И от того, как его здесь встретят, как эту душу встретят, как с ней начнут общаться, зависит очень-очень многое. Поверьте, что практически 90% комплексов формируется в детстве. И, собственно говоря, как мы будем проживать

У мужчины три совершенства должно быть. Потому что мужчина – это великая личность. Должен быть по определению. Мужчина – это великая личность. Каждый в своем роде. И первое качество великой личности – это знание цели. Если он не знает цель своей жизни, как он может быть великим вообще? Невозможно. Второе качество – это бесстрашие. Трус не может быть великим человеком. И третье качество – это щедрость. Никогда жадный человек не станет великим. Потому что именно жадность приводит человека к самому жалкому состоянию. Именно жадность. Сначала к деньгам, а потом к падению. Сначала они получают деньги, жадные люди, достигают. А потом скатываются вниз полностью. Щедрость достигается благотворительностью. Бесстрашие достигается контролем чувств. И цель достигается решимостью. Это мужские качества. И все они связаны с сексуальной энергией. Как мужчина расходует ее. От этого зависит вот эта сила внутренняя. Вот почему для мужчины очень важен разум, который может контролировать чувства. Аскеза и самоконтроль – это самое важное в практике жизни мужчины. Если вы контролируете свои чувства, вам не нужно управлять другими, другие вас будут слушать просто. Психологи провели эксперимент. Я видел его в видеозаписи давно. Условия таковы. Есть подопытные люди. С ними экспедируют по очереди, по одному. Есть пустая комната, где расположены большие такие геометрические фигуры, объемные, там, ну, квадраты, кубы, там, шары, ну всякие прямоугольники, параллелепипеды, все что угодно. То есть как конструктор большой. И под опытом дают схему конструктора, которую нужно собрать из этих фигур. Но не самому, а при помощи пяти помощников. А он должен просто ими командовать, управлять правильно, вот и все. И засекается, как он будет управлять, за какое время он сможет построить ту или иную конструкцию. Но эти все помощники на самом деле психологи. Они вышли в комбинезонах рабочих, в беретках таких рабочих. Но это психологи, которые имеют задачу путать все, не понимать или неправильно слушать. То есть действовать на нервы этому человеку. И он говорит, вот так, я понял, вот этот куб сюда поставьте, пожалуйста. Вы имеете в виду вот этот куб сюда, или вот этот, или сюда, или туда. Говорите точно, я не понимаю, куда он это ставит. Вы скажите точно, куда, вот сюда, или все-таки чуть сюда. Он разгоняется, в конце концов, сам все строит. Человек просто нервничает, с ума сходит, всех выгоняет, кричит, сам делает. Первый, второй, третий, то же самое. Четвертый заходит, капитан первого ранга. Настоящий, подопытный. Берет схему, смотрит. На психолога говорит, этот предмет поставьте сюда, пожалуйста. И он не может дурачиться перед ним. Просто берет и ставит. Полминуты, все готово. Это контроль чувств. Все приходит сразу в порядок. Вы будете зубного врача? Он вас так смотрит и говорит, открой рот. Да? Как это получается? Вот тот вопрос, который рот, с чего ради? А там просто такой взгляд, профессиональный открыл рот. Работают центры, видите? Какой у него интерес смотреть вам в рот, скажите? Он будет лечить зубы, видите, это сознание. И вы чувствуете и делаете это. И женщина приходит к врачу, к мужчине, говорит, раздевайтесь. Она раздевается. Без проблем. А если другой мужчина говорит, раздевайтесь. Понимаете разницу? Что такое контроль чувств? Это чистота. Вы не боитесь. Вы делаете, потому что это под контролем, это разумно. Я не знаю зачем, но это разумно, вы доверяете. Также, если мужчина, он чист, он свободен. Он может идти куда угодно, возвращаться, когда пожелает. Но если он не чист, семья для него – тюрьма. Вот это проблема современных мужчин. Не в нечистоте. Поэтому жена недовольна, там скандалы, там недовольство, потому что нечистые желания, не способен контролировать чувства. И когда мужчина контролирует чувства, а женщина целомудрена, это называется одно целое. Вот он брак.
Если мужчина не контролирует чувства, женщина не может быть целомудренной в полном смысле слова. Она зависима от его контроля чувств. И брак такой распадается. Это вопрос времени.

я расскажу одну историю. Однажды один царь на Востоке очень любил помогать людям, раздавал пожертвования каждое утро, у него так было заведено. Каждое утро он просыпался, шел, раздавал много пожертвований. И он был царь, очень гневный человек, обычно цари гневаются, очень такие яркие люди. И раздав так однажды утром свои положенные пожертвования, дары, раздав одежду, еду, еще что-то, он пошел в свою конюшню к своим любимым коням. И его что-то расстроило, какой-то конь заболел, кого-то не накормили, любил коней, какая-то проблема появилась. И он сильно разгневался, стал топать ногами, ругаться, ну царь. И вдруг появился еще один какой-то святой человек, нуждающийся, и попросил: дайте мне тоже какое-то пожертвование, я знаю, вы раздаете пожертвования. И тогда царь в гневе стал кричать: что ты не мог просто вовремя прийти и получить свою долю? Он стал кричать: что тебе просто лень было прийти вовремя? Тогда он взял этот конский навоз и кинул ему в руки: на, хочешь есть, ешь. Разгневался царь. И этот путник, он сказал: большое спасибо, нет проблем, дали, возьмем, пойдем. Люди очень смиренные на Востоке, очень добрые. И на следующее утро, а цари на Востоке все практикуют медитацию, они медитируют. И он сел в медитацию и увидел в своей медитации этого путника, рядом с этим путником огромную гору навоза. И спросил: что такое, что за гора, что такое? И этот путник ему стал говорить: неужели ты не знаешь, что когда ты что-то даешь путнику или святому человеку или гостю, то твои дары увеличиваются в 1000 раз. Поэтому смотри, какая огромная гора навоза. И тогда царь спросил с подозрением: а чья это гора? В общем, говорит: твоя гора, ты же это дал. Он говорит: а что мне теперь с ней делать? И путник сказал: ну ты же мне дал, чтобы я это ел, поэтому ты должен съесть всю эту гору. И царь стал извиняться, говорит: ну ты же понимаешь, я царь, ну вышел из себя, ну конь заболел, ну бывает, руководитель, да, ногами потопал. Прости меня. И он говорит: ну я-то тебя прощу, но что делать с горой? Последствия-то пришли. И тогда этот путник ему сказал: я тебе дам, я тебе открою один секрет. Ты должен пойти на следующий день в свой город, и ты должен сделать так, чтобы тебя критиковали, ругали. И тогда каждый, кто будет тебя критиковать или ругать, разделит с тобой эту гору навоза. И царь на следующий день переоделся, точнее он взял с собой какую-то подкрашенную жидкость в виде вина, чтобы все думали, что это вино. Под руку взял проститутку и пошел гулять. Ну, представьте, Путин с проституткой, с водкой гуляет по Красной площади. Все приехали, все средства массовой информации, то есть все это засняли, стали критиковать, все оппоненты довольны, то есть все критикуют. Хорошо, в общем, получилось. На следующее утро царь опять сел в медитацию и смотрит, что действительно огромной горы нет, но маленькая кучка осталась. Маленькая кучка осталась. И спрашивает: что такое? Почему маленькая-то осталась? Там-то понятно, столько доброжелателей, столько обо мне всего наговорили. Такой повод хороший. А что это за маленькая кучка? И ему этот мудрец говорит: один человек не стал тебя критиковать. Один человек не стал тебя ругать. Поэтому что-то надо делать. Придется тебе есть. И царь сказал: ну может что-то можно сделать? Он говорит: ну хорошо, я тебе даю второй шанс. Я тебе скажу имя и адрес этого человека. Поэтому иди завтра и попробуй заставить его тебя ругать. И он взял этот адрес на следующее утро и переоделся так, чтобы его не узнали. Пришел к нему инкогнито, неузнанным. И стал рассказывать: ты слышишь, что вчера Путин гулял с водкой и проституткой по Красной площади? Он говорит: ну бывает, устал человек, руководитель, за всю страну отвечает. Ну должен отдохнуть, сейчас отдохнет, все будет нормально, хороший человек. Он говорит: ну мы же что-то должны сделать, может партию какую-то организовать, может какую-то там импичмент, я не знаю, что-то нужно сделать. Он говорит: ну зачем, мы должны терпеть, а руководитель, ну, всегда дается по тем людям, о которыми он руководит, это всегда соответствует психологии, это факт, есть такие законы, поэтому какой смысл так сильно волноваться. И тогда он последний довод привел, этот царь, который был инкогнит, он сказал: ну если такие хорошие люди, как ты, будут молчать, когда такие вещи происходят, то вся культура нашего общества будет разрушена. И тогда этот человек стал очень серьезным, встал, дал пощечину этому царю и сказал: сам ешь свой навоз.

согласно наблюдениям Олега Геннадьевича, сейчас у нас до 40% детей рождаются как раз вот в этой пятой категории. Нужно понять, почему человек приходит в эту жизнь, и он не понимает, чем им заниматься. И есть две причины. Первая причина заключается в том, что человеку по судьбе не положено понимать, кто он такой. Это наказание. Откуда берется наказание, завтра с вами будем рассматривать. И второе. Вторая причина, почему человек не может понять, кто он, когда ему не хватает сил. У него нет психических сил. Потому что для того, чтобы понять, кто я, нужно определенные усилия прикладывать. А у него их просто нет. И что теперь делать с такими людьми? Как определить, кто они? Для этого существует методика, которая называется служение. То есть человек, который не знает, чем ему заниматься, он должен начать выполнять ту работу, которая ему доступна, или ту работу, которую он выполняет в данный момент, не чувствуя никакого вкуса к ней, никакого желания выполнять. Он должен начать выполнять ее в настроении служения. То есть на вопрос, зачем ты работаешь, каков мотив, он должен культивировать свой следующий мотив. Я работаю, потому что я этим приношу пользу людям. Понятно? И это настроение он должен ежедневно в себе культивировать. Он, например, с утра молится Богу, но его настрой какой? Господь, пожалуйста, дай мне способность трудиться в этот день на благо других. Вот в этом настроении. В результате, если это ребенок, что делать, допустим, дитятя, да, 12-летний, 10-летний дитятя, который вообще не понимает, чем заниматься, ни к чему не стремится, бежит вверху пузом, вставит в телевизор или в компьютер. Такому ребенку что нужно сделать? Ему нужно задать зону ответственности. Вот 100%, если у вас дети лежат вверху пузом, у них нет зоны ответственности. 100%. Они даже за собой вещи собрать не могут. Почему? Потому что не воспитали. И нужно начать воспитывать это. Но главная задача заключается не в том, чтобы он свои вещи убирал, об этом даже речи не идет. По 100% должно быть это не служение. Служение заключается в том, что он должен еще участвовать в жизни семьи. Это означает, он должен мыть посуду. Он должен доносить мусор, мыть обувь, не только свою, а и родителей в первую очередь. Понимаете? И это не должно быть как какое-то одолжение. Он должен к этому относиться как к естественной вещи. То есть за это не надо особо сильно благодарить. То есть это естественно, вы не благодарите его за то, что он ест, или за то, что он дышит. Не сильно благодарить, это естественно. Вот точно так же это должно стать естественной частью и смыслом его жизни. Понятно? То есть должна возникнуть зона ответственности. Но вот мотив, мотивация к этой деятельности у мальчиков и девочек должна различаться. Потому что у мальчиков и у девочек разная природа. Мальчиков как нужно мотивировать? Их нужно мотивировать на то, что ты только тогда станешь мужчиной, когда ты научишься принимать ответственность за других. И сейчас пришло время тебе учиться принимать ответственность. Поэтому с этого дня, отныне, и до тех пор, пока ты живешь с нами, ты вот эта часть дела будет лежать на тебе. Понятно? То есть ты таким образом не просто моешь полы, там, не просто там, выносишь мусор, не просто ухаживаешь за собакой, допустим, там, или еще что-то, а ты, выполняя это, развиваешься как мужчина, ты способен, ты принимаешь ответственность. И его нужно постоянно мотивировать именно на это, на принятие ответственности.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Смотрите, у меня был случай в жизни такой интересный. Мой наставник, духовный учитель, сказал мне, чтобы я людям читал лекции. Он посмотрел на меня и сказал, это главное, что ты должен делать, читать лекции людям. Потому что так Господь хочет, чтобы ты жил для Него. И я как-то приехал к нему, и он говорит, как у тебя проходят лекции? Я ему говорю, успешно. Много людей приходит на лекции. И он так посмотрел на меня, там было несколько учеников, и он начал очень долго общаться с другим учеником. Я сижу, он как бы не получил никакого ответа. И посмотрел на меня, просто отвернулся, дальше начал другим ученикам, но не то, что он без любви, он с любовью, но он иначе не продолжил со мной разговор. Я вышел, думаю, что-то не то я сказал. Потом на следующий день я пришел к нему и говорю, мой духовный учитель, вы знаете, я не знаю, как проходят мои лекции. Я просто хочу вам служить, и все. И он сказал мне, мой дорогой, все хорошо, не волнуйся. Служи дальше. Никогда не гордись собой. Это тебе не поможет. Не поможет. Понимаете, да, о чем я говорю? Гордость живет в нас. Это огромная сила. Если мы сами оцениваем свою деятельность, сразу приходит гордость. Она разрушает жизнь. Я как-то был на встрече с одним человеком интересным. Он возглавляет медицинский вуз. Огромный. Я не буду говорить, где и кто. Я просто привожу пример. Я не против этого человека. Я просто привожу пример. Понимаете? Я хочу нектара, я не хочу копаться в его недостатках. Но я сейчас вам объясняю, как не надо. Это ректор вуза. И у нас с ним была встреча всего 15 минут. 15 минут. Все 15 минут он мне рассказывал, сколько у него академиков в институте выросло под его руководством, сколько докторов наук, сколько у него выросло ученых и сколько научных открытий произошло под его руководством. Он мне рассказывал. Я сидел, кивал головой. Я не сказал практически ни одного слова ему. И знаете, как беседа закончилась? Когда время наше закончилось, он посмотрел на меня и сказал, спасибо вам, мне очень приятно было с вами поговорить. У нас была такая хорошая беседа. Мне кажется, что он хороший человек. Представляете, какой ужас. Какой ужас. Человек всю жизнь занимался наукой. Он всю жизнь, сделал столько гениальных, замечательных открытий. Он столько воспитал гениальных, замечательных людей. Но одна вещь, которую он не смог сделать, гордость захватила его сознание. И в результате он забылся в этой гордости, он потерял себя. И это означает, что он потерял все, что у него есть. Потому что гордость, она уничтожает все. Эйнштейн в конце жизни сказал, я понял, что этот мир для меня практически не познан. Я понял, что я практически ничего не знаю об этом мире. Это его были слова перед его уходом. Это значит, что настоящий ученый. Понимаете, это значит, что первое и главное, что он в себе развил, это чистоту сердца, которая проявляется только в смирении. Когда человек не считает себя вершителем, он считает себя слугой. И это самое могущественное положение в жизни. Давайте возьмем великих людей. Суворов победил 50 тысяч армия у него была, он победил 500 тысячную армию противника. 50 тысяч войска, 500 тысяч противника. Можно победить? Нет? Ну, давайте поменьше сделаем. 5 человек против 50. Можно сражаться? Нереально. Нереально. То же самое, что 50 тысяч против 500. Ну, нереально сражаться. Знаете, кто такой был Суворов? Он солдатов знал по именам. Он обнимал их каждый день. Он говорил им: «Я ваш слуга». Он заботился и о них, как о своих сыновьях. Он любил их бесконечно. Они любили за этого бесконечно. И готовы были отдать за него свою жизнь. Вот это называется настоящее отношение старшего и младшего. В результате у турков не было шансов. Вообще не было шансов победить его. Понимаете, то же самое, та же самая ситуация. Александр Македонский. 40 тысяч войска у него. 300 тысяч армия противника, царя Дария. Сопоставимое нет количества? Нет. У Дария не было шансов победить. Потому что Александр Македонский — это не тот человек, который в последней голливудской фильме был показан. Смотрели про Александра Македонского? Голливудский фильм. Кто смотрел? Да.
3: Ура!
2: Показали такого. Показали такого. С неправильной ориентацией было. Слащавенького такого. Александр Македонский не был таким. Я когда фильм этот увидел, я взял, начал летописи искать. Нашел, что это был высокого роста, очень мужественный, крепкий человек. Он спал на земле, постоянно служил своим солдатам, не позволял им никого грабить. Выполнял перед ними свой долг и очень честно относился ко всем с любовью. Там в этом фильме было показано, как он убил раненого, да, не дал ему мучиться. Этого не было в его жизни. Он всегда служил раненым, заботился о нем, никого не убивал. А человек был большого сердца, Александр Македонский. Очень смелый, решительный воин. И с добрыми качествами, очень глубокими. Поэтому он побеждал всех подряд. Никто не мог с него убить. Солдаты любили его больше своей жизни. Понятно? Нет, о чем я говорю. Я сейчас говорю о том, кто имеет право быть старшим. Человек может быть старшим только в том случае, если он сильнее служит всем остальным. Возьмем Жукова, точно так же, служившего солдатом своим. Тоже его любили бесконечно, потому что он был слугой для всех. За него ушли в бой. И старшим, и младшим может человек быть только если он находится в настроении слуги. Нет другого настроения, приводящего к победе в этой жизни. Правильно работает у чувства собственного достоинства только такая, другой — нет. Итак, виды неправильного отношения к себе, все виды неправильного отношения означают: я хороший, ты плохой. Все. Я прав, ты не прав. Даже если человек не прав, что нужно делать? Первый этап. Нужно от него отстраниться, потому что отношения неправильные нельзя культивировать. Человек плохо себя ведет, оскорбляет. Надо от него отстраниться. Дальше надо молиться Богу для того, чтобы появилась сила справиться с этой судьбой и сказать себе: это мне положена такая жизнь. Я ее только заслужил и заслужила. Следующий этап. Надо мысленно желать счастья этому человеку и установить в сердце правильные отношения, чистые отношения. И дальше что нужно сделать? Нужно продолжать выполнять перед ним свои обязанности, но не приближаться к нему, пока он не изменит свое поведение. И это изменение поведения будет из трех этапов состоять. Первый этап — он будет злиться и пытаться сломать твою волю. Второй этап — он будет подлизываться и пытаться уладить отношения хитростью. И третий этап — он начнет диалог, честный диалог, что происходит. Тогда возобновляем отношения с вами, мужчина, который говорил насчет отношений. Ушел, да? Не послушал. Тогда очень важно понять, мы говорим правильное отношение к родственникам. Сейчас об этом говорим. Следующая тема у нас. Очень важно понять, что правильное отношение с родственниками могут строиться только во время спокойной беседы. Самое высшее проявление любви к родственникам — это не то, что мы ласково ведем себя с ними, глазки им строим, наслаждаем их своим телом. Нет. Самое высшее проявление любви к родственникам заключается в том, что мы можем разговаривать о больных темах без эмоций для женщины и без давления для мужчины. Очень деликатно и спокойно разговаривать друг с другом о том, что происходит. Это высшее проявление любви. То есть люди общаются, и у них нет желания сделать больно друг другу. Хотя самому иногда становится больно в этой беседе. Что боль преодолевает внутренние отношения с Богом? Когда у человека с Богом сильная связь, у него много счастья внутри. И он может стерпеть боль, которая приходит от близкого человека. Понятно, да? Человек, который не служит Богу, он нищий, у него нет возможности терпеть. И поэтому он не может такие отношения строить. Сейчас я могу песню спою, которая вам сразу даст понимание, что такое настоящие семейные отношения. Внимательно слушайте. А? Как?
4: «Три жены красота», что ты говоришь?
2: Нет, нет, это песня. Это песня на другую тему. Это другая песня, которую сейчас спою.

0: людьми получается.
1: Посмотрите, с людьми получается, с чужими, с родственниками нет. Мы собираемся в духовные группы какие-то, да? В духовные группы собираемся, и там такие святые. Господи, так нежно разговаривают. Духовные группы, духовное общение. С лебедями, помните, да? С лебедями мы собираем, с лебедями. Вот. Духовное общение, чистая беседа. Такое очень возвышенное люди. Да, мы приходим. Варежку открывают. Серебряные свадьбы, сердечные разговоры. Настоящие вещи в сердце человека проявляются только в результате близких отношений. Вот кто ты, тебе скажет о тебе твоя жена. Это мне жена так говорила. Лекции послушать тоже не в ответ. Она когда видит, я чуть-чуть горжусь, она подходит ко мне и говорит: послушайте, одну вещь хочу сказать. Помнишь, ты в лекции такой-то, на такой-то минуте сказал, кто ты, скажет тебе твоя жена. Помнишь? Я говорю, помню. Она говорит, ну вот хорошо. Помни дальше. Это правильно? Это правильно? Так жена должна себя вести? Это хорошо? Вот. С родственниками? Со взрослыми детьми как быть? Знаете, я могу вещь скажу. Самое лучшее – это понять одну вещь. Что, вот смотрите, внимательно слушайте меня сейчас. Очень важный момент. Есть только два типа общения между людьми. Два типа общения. Один тип общения – уважительное. Это когда тебя человек хочет слушать. Другой тип неуважительный, когда человек тебя не хочет слушать. И вот сейчас слушайте меня, важные вещи сейчас скажу. Вот если человек тебя не хочет слушать, не хочет слушать, хоть ты его считаешь родственником, хоть даже ты его считаешь своей половиной в жизни, хоть ты его считаешь самым близким человеком в своей жизни, у вас с этим человеком нет отношений. Нет отношений. Нет отношений. Внешне есть, внутри нет. И это значит, не надо с ним никак разговаривать. Разговаривайте с ним просто так, как вы можете. Это называется формальная беседа. Ну, у вас есть сын, допустим, да, с которым у вас нет отношений. Разговаривайте с ним формальной беседой. Потому что вы ему не поможете. Не поможете. Теперь у вас вопрос возникает, а почему же вам все-таки хочется с ним по-другому разговаривать? Есть две причины. Первая и главная причина, потому что вы хотите им наслаждаться. Как мать наслаждается сыном, она наслаждается его судьбой. Мать как наслаждается сыном? Когда у нее в жизни все хорошо, правильно, она наслаждается. Когда у нее в жизни все неправильно, она страдает. Все. То есть причина ваша первая, почему вы хотите ему помочь, это ваш эгоизм. И вторая причина, почему вы хотите ему помочь, когда он с вами разговаривать не хочет, заключается в незнании того, что так нельзя делать. Если человек не хочет вас слышать, все, вы его не трогаете. Даже если он близкий, даже если он вам любимый, это тяжело не трогать такого человека, но это единственный путь, приводящий к победе. Почему? Потому что когда вы его не трогаете, это и есть любовь, это уже бескорость, это отношение к нему. Я это по этому поводу рассказываю, что самый лучший способ воспитания какие? Как птица помогает птенцам. Птенец что делает? Лезет из гнезда. И что там дальше происходит? Он разбивается и погибает. Что птица делает? А просто его назад как раз и все. Она орет на него, скотина, в это время.

0: ничего не соображаешь. Или если чувствуешь, разъясняй, тебя устроили. В угол вставай. Делать что-то нет такое. Она просто раз вот крылышком назад. Опять лезет. Опять крылышком. И так сидит она все время. Раз. Это называется любовь. Теперь, кошка, когда котенок никуда лезет куда-то, что она делает? Она за шкирку берет его зубами и лезет куда надо. Так ребенок, который на дорогу бежит, надо взять его за руку и просто повезти куда надо. Почему? Да потому что он неразумный. Неразумный просто. Все. В чем любовь проявляется? Не трогать его. Теперь вы скажете, а как же воспитывать, как же сделать так, чтобы ребенок начал понимать, как надо. А вот это уже очень длительный процесс отношений, который идет от нелюбви к любви. И эти отношения строятся вот здесь. Надо садиться перед святым человеком, молиться ему, и потом желать удачи своему ребенку, чтобы у него все в жизни было хорошо. Отдавать ему свои благословения и с сердцем его устанавливать чистые отношения. Хотя в сердце на его тупость у вас будет обида, разочарование, думать, вот дурак, ну что вы же с ним делать? Ничего не надо делать. Надо отдавать ему силу любви, потому что знание к человеку приходит только через любовь. Чем больше вы любви ему дадите через молитву, тем больше у него будет знания. Чем больше любви, тем больше знаний. Чем больше любви, тем больше знаний. Дальше следующий этап. А потом между вами наступает ниточка. Между мною и тобой ниточка завяжется. Ниточка наступает в отношении любви. Ручек любви начинает течь. И он подходит к вам и говорит, мама, а чего это ты все время слушаешь? Никогда не спрашивал. Тут подошел. Почему? Потому что отношения начались. Потекла речка. Маленький ручек хотел бы отношения. И вы сразу на него. И все, ему все знания сразу. Да? Или нет? Нет, а что вы скажете? А? Послушай сам. Да? Да, послушай сам, мой хороший. Я не хочу тебе навязывать ничего. Хочется узнать, послушай сам. Или хорошую вещь слушай. Ну не надо много говорить, просто чуть-чуть. Потому что человек не готов много слышать. Ручеек маленький еще. Чуть-чуть. Это называется воспитание. Когда есть отношения. Когда нет отношений, что является воспитанием? Две вещи. Первая вещь. Правильное поведение по совести родителей делает правильное поведение детей. Потому что они копируют. Есть один великий ученый. Знаете у него какая фамилия? Психолог. У него фамилия Бандура. Кто такой американский? Как это? Одна в Москве есть такой анекдот ходит. Девушка, вы москвичка? Москвичка, а шо? Ну, то есть Бандура такой американский ученый есть. Вот, чисто американец, чистокровный. Вот, и он, этот чистокровный американец, ну, то есть украинец, американского происхождения, или наоборот, американец украинского, вот, он серьезные исследования провел в психологии, и он работал с детьми, и он показывал детям определенную куклу такую интересную, которая что-то делала одно, а говорила совсем другое. И дети копировали не слова этой куклы, а поведение. Только поведение. Ни один ребенок не реагировал на слова. Тогда по факту, что оставалось у детей после этого события, только поведение. Больше ничего. Он пришел к выводу, что дети никогда не реагируют на слова. Они реагируют только на то, как себя человек ведет в жизни. Понятна система? Итак, первое, что родители должны делать, честно жить. Рядом с детьми. И второе, что они делать должны, они должны в своем сердце устанавливать с ними отношения любви, прощать их, просить прощения, устанавливать отношения любви до тех пор, пока ребенок не подойдет и не скажет. К Крошка сын к отцу пришел и спросила кролика, что такое хорошо и что такое плохо. Вот когда ребенок спросит вас, мама, как мне вот это делать правильно, это значит, что ручеек потек. И в это время надо ненавязчиво сказать, сынок, правильно вот так. Значит, делать что правильно, он будет делать сразу. Нет. Теперь вопрос, а надо наказывать? Надо обязательно. Обязательно. Но как? Со спокойным сердцем. Поставили в угол и пошли заниматься культурой.
1: И девочку тоже?
0: Можно в угол ставить девочку, да. Бить не надо, в угол ставить можно. Мальчика можно шлепать по заднему месту.
2: А если отец шлепает по заднице девочку?
0: Значит, неправильно. Нет, она не вырастет разумный человек. Шлепать девочку, сестра, мама? Ничего не понял? То же самое. Посылаем любовь, не трогаем. До тех пор, пока не установятся отношения, а может они не установятся вообще никогда. Любовь посылать означает сначала в сердце, а потом служить. Подарки дарить, заботиться как-то, что-то сделать хорошее для человека. И если у него не возникает желания отношений, значит, что у вас тяжелая карма, непреодолимая. Значит, вы поменьше общаетесь, нет возможности. Понимаете, мы не знаем, поможем мы человеку или нет, мы не боги. Надо так думать о себе. Я могу вам помочь тому, кому я могу помочь. Вот если у меня устанавливаются отношения, значит, Господь хочет, чтобы я помог. Я помогаю. Как я могу помочь? Только если человек слушает. Теперь, как мы должны себя вести? Всегда слушать. Всегда слушать. Люди нам что-то говорят, надо слушать. Чувствуете, что это злоба, просто злоба. Дальше ушки можно закрыть, и все. Это не нектар. Погибаем, летим дальше. Еще не так. Если человек от любви говорит, слушай дальше, это не так. Все. Никаких выводов. Враг, друг, не надо рассуждать. Просто не так, не так. Все. Мы хотим служить. А здесь нечему служить, нет отношений. Видите, или есть отношения, уважение, или мы просто не играем в эти игры, и все. Близкий человек дает. И теперь вопрос, вы скажете, не получается, Олег Геннадьевич, хочется ему сказать всю правду. Это ваша проблема. Значит, получите блок потом. Назад.
2: А если мы рассмотрим ситуацию с другой стороны? Вы ребенок, поэтому не это проявление
0: родителей, своими проблемами родителей, спрашивая, как правильно. Конечно, да. Ребенок должен
2: приходить, спрашивать, как правильно.
0: Он говорит, с кем я говорю, не вижу. Ручку поднимай. Снизу? Где? Где? А вы, да? Все. Конечно. Надо не нагружать, а просто сказать проблемы. Это называется нагружать. Нет. Не нагружать проблемы, а сказать проблемы. Смотри, два варианта. Вы к маме приходите и говорите, мама, это так плохо. Я в институт не поступила. И мама, что будет делать в этом мире? Плохо. Теперь второй вариант. Вы подходите к маме очень смиренно, спокойно говорите, мамочка, я вот в институт не смогла поступить. Скажи мне, пожалуйста, что мне сейчас делать? И слушать внимательно. Потому что через слушание с верой знание приходит в сердце и дает возможность действовать. А еще лучше прийти не к мамочке, а к человеку, который имеет силу повлиять на твою судьбу. Прийти к наставнику и сказать смиренно ему, без эмоций, смиренно просто, что делать. Он тебе скажет, и дальше надо это делать. А не хочется, да, хочется делать только то, что я сам себе говорю, да? Это уже означает безумие. Что мы сами себе говорим? Только то, что нам говорит судьба. Сейчас расскажу анекдот. Вы знаете даже, какой анекдот? Ковбой попал к индейцам пленным и думает, ну, дерево привязали, и там они начали ножи там точить, все. Думает, ну вот конец. И голос совести ему говорит, нет, не конец. А что делать? Голос совести говорит, позади вон там из самых больших деревьев позвал. Плюнул ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Это непростой анекдот. Он указывает на то, как мы живем. Мы как живем? Ну, хочется изменить мужу. Ну, хочется изменить мужу. Ну, не могу не изменить. Изменила. Ну, вот теперь конец. Понятно, да? Идея какая? Мы часто знаем, что так не надо делать, и все равно делаем. Вот это проблема. Это означает, что знания недостаточно. А чтобы его достаточно было, надо от старшего слушать с верой, чтобы оно глубже попало. Чтобы когда рано утром я не хочу вставать, чтобы знание победило, и я встала с постели. Понимаете, надо слушать с верой. И слушание с верой — это главная часть жизни человека. Больше всего в жизни надо учиться слушать лекции часто. Я вот постоянно в наушниках живу. Я слушаю голос духовного учителя, его наставления. И во время этих слушаний сила внутрь приходит, дает мне возможность жить правильно. Сила всегда идет снаружи. Вы говорите, у меня нет силы жить правильно, у меня нет. Ни у кого нет. Но если душа поворачивается к солнцу, она наполняется силой. Поворачиваться к солнцу надо через уши. Через уши. Потому что следующим аспектом нашего сознания главным является разум. Веды говорят, что разум человека побеждает судьбу. Разум — это та сила, которая сильнее ума. Мы вчера в уме говорили, да? Разум сильнее ума. И разум наполняется силой только через звук. Разум — стопком и знание о том, что такое счастье. Связь с объектом счастья называется верой. Движение к этому объекту счастья называется целеустремленностью. А желание двигаться к объекту называется решимостью. Человек, который двигается к объекту своей цели, называется разумным. А кто не двигается, является неразумным. А также неразумными являются те, кто выбирает неправильные цели жизни. Итак, разум побеждает судьбу. И это возможно только в том случае, если разум имеет вкус к цели. Потому что правильную цель надо выбрать самому. Наша судьба сама выбирает цели. Знаете об этом или нет? Судьба сама выбирает цели. Ребенок родился, и женщина... Это как его не считать высшей целью жизни своей? Он такой хороший. Судьба сама выбирает цель жизни. Мужчина женился, думает, ой, какая жена у меня красивая. Как я не могу выбрать ее целью своей жизни? И ей тоже это нравится, что я выбрали целью жизни. Но когда человек слышит звук святого человека, молитву или наставление, лекцию, тогда у человека в сердце рождается чувство правильной цели. Это не значит, что такой человек перестает любить жену. Нет. Любовь к жене занимает правильное положение в этом случае. Понимаете? Она становится такой, которая приносит счастье. То есть любовь к высшему становится на первом месте, любовь к родственникам на втором, и возникает баланс. Человек не теряет себя в отношениях с родственниками, понимаете? Очень ценно баланс в отношениях возникает. В результате что происходит? Когда человек устремляется к правильной цели, разум наполняется знанием, силой, любовью, три центра разума. Человек начинает чувствовать вечность, начинает чувствовать любовь, чувствовать знание. В результате он становится сильным, могущественным над своей судьбой. И у него появляется сила работать над своим характером. Послушайте меня внимательно, мои хорошие. Мы провели исследование в Питере и в Москве. Научное исследование. Мне помогала доктор медицинских наук, одна женщина. Тоже в этой области, в которой я работаю, общественное здоровье. И она помогала мне сделать правильную статистику. Мы проводили статистику в течение 2 лет. и исследовали 826 человек, которые ходили на лекции. И оказалось, много вопросов, там огромный вопросник был. Люди отвечали на вопросы, там галочки ставили в течение 20 минут. Вопросов 50 было где-то. Мы эти вопросы статистически обработали, и оказалось, что люди, просто слушая лекции, больше ничего не делают. Просто слушая лекции. 85% людей улучшили, 65% людей улучшили свои отношения в семье. 68% изменили свое питание. Из тех людей, которые пили, половина бросили пить совсем. А из тех, кто не бросили, все сократили употребление спиртного, кроме 3%, которые по факту пришли просто первый раз по статистике. Понятно, о чем я говорю? Из тех, кто курили, половина бросили курить совсем. Когда мы эти данные показали научному миру, они ахнули. Потому что по современным методикам, чтобы человека избавить от спиртного совсем, для этого требуются огромные усилия. Но здесь никаких усилий не было приложено. Просто читали лекции и все. Понимаете? Никакого лечения не проводилось с человеком, который пьет. Просто читались лекции. Ваше желание — это главная цель вашей жизни. Главное ваше. Кто спрашивает? Кто сказал? Это главное ваше желание. Никто не имеет права посягать на ваше желание. Если, допустим, вы говорите, да мне плевать на то, что ты говоришь, это ваше желание. Никто не может быть против этого. Понимаете? Но если человек хочет слушать с верой, то это другое желание. И вот я говорю про тех людей, которые хотят слушать. Понимаете? Потому что, да, вот эти люди, которые хотят слушать, они, их судьба меняется в результате. Но есть одно условие. Если тот, кто говорит, тоже живет так, как он говорит, только одно условие. Это называется передача знаний. То есть разум должен человек, который говорит, так же работать, чтобы это сработало. Все, единственное условие. Так вот, о чем я сейчас говорю? О том, что слушание с верой является главной практикой, меняющей судьбу. Может быть, вам это покажется странным, но это так. И вторая практика, которая делает человека господином своей судьбы, называется, когда человек сам произносит победоносный звук. Знаете, что является победоносным звуком? Звук, который приближает к Солнцу. Знаете, что это за звук, приближающий к Солнцу? А?
1: Ура.
0: Ура? Может быть, да, может быть, ура. Но есть еще более могущественный звук, приближающий к Солнцу. Этот звук называется имя Бога. Надо называть по имени того, куда ты идешь. Вот, допустим, если ребенок находится в лигу сон, заблудился, как найти мать? Надо кричать имя. Как кричать? Нет, не громко. Как кричать? Пытайтесь понять. Вы в лесу, вы заблудились, мать далеко. Надо кричать как?
1: Верой.
0: С верой. Надо кричать с зовом, с верой. Мама! Она услышит? Нет. Она почувствует и будет идти на тебя. И ты встретишь ее. Вот так человек должен к Солнцу идти. Должен к Богу так идти. У меня был случай в жизни. Немножко о себе вам расскажу, потому что это очень хорошо, когда мы открываем сердце друг другу. У меня было несчастное детство. У меня отец все время пил. Бил мать. Я жил в таких условиях, шумных совершенно, постоянно скандалы, постоянно ругань. Я постоянно вот это все слушал и смотрел. И было просто страшно, как тяжело жить. Я был, жил в такие времена, атеистические. Я не знал, что есть Бог. Не знал, что есть духовная жизнь. Вот. И у меня было такое интересное событие примерно в 13 лет. Когда совсем я был в отчаянии, в жутком совершенно состоянии по отношению к своей жизни. Я жил в Тольятти, и там строился только город, и за нашим домом было большое поле, все снежное, потом лес. Я пошел вот в это поле, чистое поле, вечером, представьте, светят звезды, луна, холод. Я иду по снегу просто в поле туда, иду. Потому что я не знаю, что мне делать в жизни. Я просто понимаю, что у меня нет выхода. Но я в какое-то время шел, и я начал просить. Я хочу знать, как жить. Я хочу знать, как жить правильно. Я начал звать. И знаете, удивительная вещь произошла. Неожиданно для себя я поднял руки в небо и сказал громко, громовым голосом, таким громким. Я был ребенок маленький, не ожидал, что я могу так крикнуть. Я крикнул на весь лес. Я буду страдать и мучиться до тех пор, пока это положено. Но в 28 лет я встречу свое знание, которое поможет мне обрести счастье в жизни. Я крикнул это на все поле. И в 28 лет познакомился с Ивом. Так произошло в моей жизни. Человек может найти знание, если он зовет его. Может найти. Надо звать. Понимаете, человек не должен без нового жить. Не должен жить просто вот плохо, все плохо, ничего не получается. Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? И хочется ответить, никогда. Почему? Потому что ты не жизнь. Человек не должен так сильно зацикливаться на себе. Я хочу служить, я хочу заботиться обо всех. Ничего не получается, ничего страшного. Хочу быть женщиной, хочу заботиться, хочу служить. Откуда взять силы? Вот есть святой человек, поклоняемся ему, берем силы. Не знаете, как это делать, сейчас вам объясню. Вот есть одна книжка такая. Такая вот книжка. Кто-то прочитал. Вы согласны, что очень правильно, если я сейчас ее представлю? Согласны? Там куда тебя тянут? Нет?
2: Нет.
0: А что там передают?
2: Любовь
0: передают. Удивительная книга. Написал один очень возвышенный человек. Он до сих пор живет на земле. Этот человек. Его зовут Радханат Госвами. Да. Духовное имя у него такое. Радханат Госвами. И цель этой книги, знаете, называется книга «Путешествие домой». Ну, то есть вся книга описывает только одну вещь. Как надо искать Бога. Человек шел через разные веры, через разные конфессии. Он шел, искал свои отношения с Богом личные. Как искать отношения с этой истиной, с этим Солнцем, чтобы я мог молиться Ему, чтобы я мог с Ним отношения строить. Какая моя вера? Не значит, что у всех одна и та же вера. Нет, у всех разная. Но какая именно моя вера? Как искать? Вот здесь вот написано. Вот здесь. Еще несколько я хочу, у нас рекламная пауза небольшая. Я хочу вам несколько людей представить от всего своего сердца. Да, от всего своего сердца. Потому что вот этот человек, Олег Солнцов. Олег Солнцов, это мой наставник. Вот вы хотите верить, хотите нет. Это один из моих наставников, духовных. Он монах. Ведет чистую и светлую жизнь. Он является... Есть монастырь в Москве, единственный монастырь ведический, вот такого очень мощного плана. Он там является главным наставником в этом монастыре. Очень серьезный, глубокий, мягкий, светлый и чистый человек. И второе, что я вам хочу сказать. Есть один еще один удивительный человек, который приезжает из Индии, чтобы учить йоги. Одно из самых лучших способов лечения — это статическая гимнастика. Когда человек неподвижно делает позы, какие-то упражнения, это пробивает тонкие каналы психические, которые избавляют человека от болезней. В тонком теле ума находятся все болезни. Когда человек делает статические упражнения, то энергия постепенно пробивает эти каналы, и человек избавляется от хронических заболеваний. Как вот это делать правильно? Упражнение хатха-йоги. Есть такой... Его зовут Шелиндер Неги, то есть это индус. Он живет в Ришикеше в Индии и приезжает Потому что Татьяна Махаринец, которая организовала вот эти лекции еще 19 лет назад, здесь в Москве, мы постоянно читаем мои лекции, она также его приглашает. И я вам советую тоже, если кто-то хочет изучить что такое йога, прийти на его занятия. А? Понравилось вам, да? Хорошо. Я тоже считаю, что я не буду вам приглашать здесь каких-то плохих людей. Вот. У нас уже должна лекция закончиться. Вот Татьяна, кстати.
2: Да?
0: О свободе? Свободе?
2: Свобода. Как в конфетке.
0: Знаете, в чем свобода наша заключается? В двух вещах всего. Или идти к Богу, или не идти к Нему.
2: А как мы это выбираем? Сами? Вы говорите, что это выбирает судьба.
0: Нет, судьба выбирает, как нас мучить. Потому что мы совершаем поступки, за это будем отвечать. Здесь нет выбора. Будем мы страдать или нет, нет выбора в этом никакого вообще. Выбор есть в другом. Идти к солнцу или нет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой. На свободу выбора вам поймем. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем светом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра.

0: Оставь свои заботы, падения и взлеты. Перестань думать о работе, о отношениях. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди на новые года. Понимаете? Мы говорим о свободе выбора сейчас с вами. Что мы выбираем? Или мы выбираем комфорт, просто ленивую жизнь, или мы выбираем молитву, или мы выбираем воровство, или мы выбираем сдержанность, или мы выбираем оскорбление, или прощение. Мы всегда можем выбирать, у нас нет запрета, но мы не выбираем наказание и отсутствие наказания. Мы не выбираем жизнь или смерть, болезнь или отсутствие болезни, мы не выбираем. Это выбирает судьба за нас сама. Мы выбираем только путь, по которому будем идти. А последствия мы не выбираем. Результаты от нас не зависят. От нас зависит только само действие, сам поступок. Понятно, да? Человек не может выбирать, болеть ему или нет. Некоторые говорят, а просто не болеет. Не получится. Еще какие вопросы? Да?
1: А если вот... Если сомневаешься, значит, ты не веришь. То есть, когда веришь, нужно беспрекословно...
0: Нет, вот хороший вопрос. Если сомневаешься, значит, ты не веришь или нет? Если веришь, значит, надо беспрекословно. Нет, ни в коем случае так не думайте. Это неправильно. Сомнение означает «все хорошо». Человек должен слушать с верой. Это не означает, что он слепец. Слушание с верой означает изучение. Когда ты слушаешь с верой, ты изучаешь. Почему ты сомневаешься? Потому что у тебя нет опыта. Вот, допустим, приведу вам пример об опыте. У меня есть одна родственница, у которой тяжелое психическое заболевание. И я пытаюсь всегда ей помогать как-то. Несколько раз она пыталась покончить жизнь самоубийством. В состоянии вот этой вот болезни. Теперь слушайте мой опыт, который дал веру в молитву. Я и так верил, что молитва действует. Но вера бывает же разной силы. Вот слушайте внимательно сейчас. Я как-то позвонил ей домой, взяла дочка в трубку. Я говорю, как мама себя чувствует? Она говорит, мама спит еще рано утром. Представляете, я звонил рано утром, не знаю зачем. Я помолился, думаю, надо позвонить срочно. Это было раннее утро, где-то 8:00 утра. Она говорит, мама спит, а еще в это время спит. Я тоже сплю. Я говорю, ну ты посмотри, что мама-то делает. Она говорит, да, она спит. Я говорю, ну сходи посмотри. Она пошла в соседнюю комнату. Она говорит, комната не открывается. Я говорю, а что у вас, замки? Она говорит, нет. Я говорю, тогда толкай. Она начала толкать, и комната была блокирована креслом. Когда она открыла двери, то она увидела, что мама стоит на карнизе 7-го этажа, с той стороны. Знаешь, что такое карниз, нет? Это скользкая железная штучка такая. На ней стоять практически невозможно. И держится просто вот за краешки, вот так вот, этих рам окон. Веселая ситуация, нет? Эта девочка, она плачет и говорит, мама, вот там вот стоит. В шоке совершенно. Дальше что произошло? Я говорю, ничего не бойся, не подходи к ней, ничего больше не делай, не двигайся. Просто тихонько опусти трубку, не мешай ситуации. Через какое-то время я сам тебе позвоню. Я отключаю телефон, сажусь, начинаю вспоминать, сразу же настраиваюсь на духовного учителя, на свою. Начинаю молиться, вспоминаю эту женщину, начинаю чувствовать ее постепенно через молитву, начинаю чувствовать, как она стоит там. Я начинаю видеть, как дух тянет ее вниз. Есть такая форма жизни тонкая, злые духи. Он тянет ее за волосы вниз, а она в безумии, просто потому что сверхдуша хочет ей оставить жизнь, она держится за эти вот штуки. Я начал в молитве постепенно вытеснять из духа, из ее сознания постепенно, то есть так как дух обладает силой, я все больше и больше молитвой с помощью силы святого человека вытеснял, и в какой-то момент я почувствовал, все, я победил. Но вы представляете, женщина стоит на карнизе. Даже с этой точки зрения просто дух, как бы духа нет, но это не значит, что она не может сама сорваться. Но я почувствовал победу, настоящую победу, почувствовал, что опасности нет. Это произошло через 20 минут молитвы. Представьте, 20 минут времени было, длилось это все. Я начал звонить девочке, и она говорит, вы знаете, чудо произошло. Неожиданно какой-то дядя появился. Там прямо дядя появился прямо на 7 этаже, снаружи. И взял ее так аккуратно и себе забрал. А потом я подбежал и смотрю, что это пошило с пожарниками. И эта лесенка как бы опускаться начала аккуратно. И ее потом привели домой. Понятно, да, что такое молитва? Это реальное событие, которое произошло в моей жизни. После того, как это произошло, я сел, и у меня вот здесь внутри, в сердце, появилась вера в святое имя Бога. Я почувствовал, что эта сила, она действует. Понимаете, сомнения — это нормально. Но если ты практикуешь, практику совершаешь, постепенно Бог тебе покажет, что это есть. Придет время, и Бог даст тебе знания. Но сомнения — это хорошо. Не надо быть фанатиком. Не надо просто делать то, что ты не понимаешь. Всегда сначала внимательно слушай, изучай, практикуй. Потом знание приходит в сердце само. Это касается всего жизни. То же самое в отношениях. Мужчина с женщиной должен отношения должны строить постепенно. Не надо в постели сразу прыгать, как сейчас все это делают. По этому поводу есть песенка, я сейчас спою, потом будем желать всем счастья. Песенка хорошая, такая, мы все знаем. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Понятно, вот отношения так надо строить постепенно. Не надо сразу, мы любим друг друга, не надо. Постепенно. Понятно, да?
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

есть такой секрет, на самом деле. Смотрите, если очень хочется спать, вот, ну, реально, я сам помню, я когда учился, у меня иногда были такие провалы вообще. Что-то, знаете, с утра поешь каши, как бы. Но я знал, что зерно нельзя есть, но иногда хочется утром покушать зерна. Ну, и вот вы можете за собой проследить, если много очень зерна утром скушать, то возникает несколько элементов. Возникает элемент зависания. Первый элемент зависания – это когда ты смотришь как бы и не можешь понять, что происходит просто. Как бы такой смотришь и такой «А?» Такой, вроде и не спишь. Второй есть элемент – это эффект слюны внизу страницы. Знаете, что это такое? Это когда я читаю книгу, и у меня на низ страницы падает слюна, как бы. Встречались, да, с такой ситуацией? Это встречается, да, такая есть ситуация. Просто как бы, вот у кого открываете книжку, и там у него слюна, видите, мокрые пятна. Можете сказать, ты зерно кушаешь с утра. Ставите ему просто диагноз сразу. Все нормально, ты просто много кушаешь утром просто. Есть еще другой эффект возникает. Возникает эффект остановившейся строки. Знаете, что такое? Я читаю строку, и как бы я ее три раза читаю, я не понимаю, что там написано вообще, да. Или я прочитал всю страницу и вообще не понял что-то. И настолько это как бы бывает сильно, что ты уже долго читаешь, уже полчаса, и даже не понимаешь, что надо прекратить это чтение, оно никак бы не помогает. Да, ты думаешь просто о другом, как бы. Ты читаешь, что-то о своем думаешь, так, о чем прочитали? И надо перечитывать, потому что ничего не понял. Ну, такой эффект возникает. Я сам в таких ситуациях часто находился. И один из способов, как это решить, то есть, ну, если вот вы не можете, как бы, да, то есть, если вы на занятиях каких-то, то иногда мы вставали, например. У нас тоже преподаватели были очень лояльны, то есть, они нас не ругали. Они говорили, ты можешь просто встать и постоять, например. И когда ты стоишь, или походить, например, поменять место, ну, какое-то, да, то есть, чтобы, ну, как-то вот... оживиться немножко. Но если вообще не получается, вот вечером, например, лекции нужно слушать, то можно вот как бы сесть и 15 минут просто расслабиться. Даже хорошо, если у вас есть возможность положить руки на соседнюю спинку стула и так положить лоб и, ну, и расслабиться полностью. То есть глубоко подышать, полностью отпустить тело, и тогда это очень сильно помогает. В йоге есть такой пример шавасана. Пробовали, да? Да, там главное просто не заснуть вот этот момент, потому что иногда бывает, что шавасана затяжная как бы, так раз, так и на всю ночь вообще. Да. Я один раз вам расскажу, я один раз лег в шавасану вечером, ну после обеда, там был какой-то праздник у нас, было очень много угощений, и я понял, что я прошел прогулялся для того, чтобы ну как-то заработало пищеварение, но понял, что очень сильная усталость у меня. И я лег в шавасану часа в 4 где-то дня было это, часа 4 дня, и я вышел из шавасаны в 4 утра уже следующего дня. То есть главное, чтобы она не затянулась. И тогда немножко есть пробуждение.

0: Вопрос прислала Ирина. У меня две внучки, 6 лет воспитываются без отца. Как отсутствие мужчины может повлиять на их дальнейшую судьбу? Какими методами воспитания можно компенсировать отсутствие отца? С уважением и благодарностью, Ирина.
1: Вообще очень хороший вопрос, потому что действительно взаимоотношения папы и девочек, они очень важны, как взаимоотношения мамы и сына. А первый роман в жизни девочки – это ее роман с отцом. Поэтому отсутствие отца, как или, например, травматичные отношения с отцом, одинаково болезненно сказывается на развитии девочек, и поэтому, конечно, нужно прилагать определенные усилия. То есть именно отец дает девочкам чувство прекрасного, чувство, что это принцесса, чувство, что ты самая замечательная, удивительная. И вот эти первые комплименты, первое ощущение себя какой-то такой маленькой принцессой, оно для девушки очень важно. Можно сразу предсказать, что девочки, у которых не было взаимоотношений дружеских, любящих отношений с отцом, как правило, потом достаточно проблематично строят взаимоотношения с мужем. Вот, поэтому причина будет вот в этом кратце. А вместе с тем что-то нужно делать. Сейчас век такой железный, кали-юга, и семей, которые в разводе, к великому сожалению, даже гораздо больше, чем гармоничных семей. Поэтому мы должны как-то выходить из положения, не впадать в отчаяние. А что же может сделать мама или что же может сделать бабушка? Во-первых, нужно, если есть возможность, таки установить контакт с бывшим папой. То есть развод женщины с мужчиной не повод для того, чтобы не общаться с детьми. Конечно, бывают такие случаи, когда отец не желает общаться. Да, это уже второй вопрос. Кстати сказать, если он не желает общаться в силу того, что его унижают или каким-то образом, значит, показывают, какой он вообще нехороший и так далее. То есть вот такую модель поведения в семье нужно убрать. То есть если есть возможность, чтобы хотя бы изредка отец приходил и имел возможность общения с дочерьми, это идеальный вариант. То есть даже короткое общение с отцом, когда он может, вот как так называемые воскресные папы, который может их водить куда-то в парк, общаться, для девочки это очень важно. Поэтому это первое необходимое условие. Значит, если есть такая возможность, если есть возможность наладить отношения, сделайте это, переступив через свою гордыню. Потому что вы это делаете не для себя, а делаете это для своих дочерей или для внучек. Значит, второй момент. Очень важно создать образ мужчины. Даже если в вашей жизни, к великому сожалению, с мужчинами не повезло, это совершенно не означает, что у девочек должно формироваться отношение к мужчинам как к эдаким злыдням, знаете ли. Потому что очень часто бывает так, что в семье, где ушел отец или развелись, мать, значит, с дочерью обсуждают некие нехорошие качества зятя, значит, говорят вообще, что из себя ничего не представляет и так далее. Понятно, что ими движет обида, и понятно, что они имеют право, может быть, на подобного рода чувства, но это крайне неблагоприятно сказывается на детском восприятии, потому что дети, они на самом деле доверяют всецело маме, всецело бабушке доверяют. Для них вы пока представители Бога. И поэтому, если вот представьте себе, Бог говорит, что вот просто мужчины ни на что не годны, то даже потом, разумеется, эти слова забудутся, этот случай забудется. И вырастая, девушка совершенно, ну, на уровне сознания она захочет строить отношения с будущим мужем и так далее. А подсознательно у нее будет сидеть убеждение, что от мужчин ничего хорошего ждать не приходится. И поэтому вот потрудитесь над собой, чтобы снять вот это негативное восприятие к мужчинам, и чтобы у девочек не было.

0: Потому что счастье на уровне отношений намного больше, чем счастье от здоровья. Чем более тонкий уровень личности, тем больше энергии наслаждения присутствует. Потому что энергия наслаждения исходит из Бога, из высшей реальности. И чем на более тонкий уровень своих потребностей мы поднимаемся, тем полнее мы открываемся вот к этой высшей энергии. Итак, в отношениях мы можем приобрести огромное счастье. Поднимите руку, кто интуитивно чувствует, что счастье в отношениях намного больше, чем счастье от обладания чем-то, от здоровья даже того же. Может, подержите, пожалуйста, руку. Я прошу вас, оглянитесь, пожалуйста. Смотрите, это просто интуиция в сердце. Спасибо. Каждый это чувствует. Что отношения, они намного более дороже, чем вот этот грубый план. Но опять это не значит отрицание грубого плана. Просто мы идем дальше к целостной личности. Эмоциональный план, план отношений. А отношения со старшими. Вы младший, он старший. А что значит эти отношения? Когда он старший, а вы младший. Отношения со старшим с позиции эгоизма и гордыни – это что? Как это проявится?
1: Дерзость.
0: Еще. Неуважение еще, пренебрежение. Это очень точное, кстати говоря, определение, но есть корень. Кто его может назвать? Этот корень называется зависть. А неблагодарность, о которой вы сказали, это следствие зависти. Зависть. Когда я у него учусь, но только для того, чтобы стать лучше, чем он. Когда я завидую тому, что он умеет, я хочу у него это украсть, чтобы воспользоваться этим. И поэтому даже я буду смиренным, но когда я выучусь, я оттолкну его. Та история, которую мы с вами рассказывали. Отношения со старшим — это означает смирение ученика. Невозможно научиться у старшего, если вы его не уважаете и не принимаете его авторитет, потому что энергия знания просто не войдет. Отношения со старшим — это означает принять его руководство. Это означает... Ну, скажем, в духовной сфере это означает, очень интересный этикет ученика, но это опять вот к семинару Александра, это к нему уже, но просто интересная деталь. Ученик в отношениях с наставником духовным никогда не должен оправдываться. Даже если его несправедливо отчитывают. Почему? Потому что он ученик. И он должен сохранить эти отношения. Он в любом случае этот какой-то урок должен извлечь. Вот если есть такое сознание, то знание очень глубоко войдет в сердце. Потому что будет просто санкция свыше на то, чтобы это освоить.

0: На самом деле, вот особенно летом, в городе накапливаются большие соны тепла. И в этом теплом воздухе, как правило, очень много вредных веществ, которые выделяет транспорт, иногда промышленность. И есть раннее утреннее время. Это в районе 3-4-5 часов утра, когда нужно обязательно вставать и делать проветривание квартиры, дома, потому что именно в эти часы, да, вот эти грязные массы, которые скопились, как правило, в срединной и центральной части города, они как более теплые и более легкие, они уходят вверх и выносятся уже...
1: свежие потоки воздуха.
0: Да, свежие потоки воздуха более тяжелые, более влажные. Они, как правило, располагаются в озелененных территориях, в парках, скверах или пригородных зеленых зонах. И они начинают по улицам прям вот засасываться и подтягиваться в застройку в центральной части города. Поэтому если вы хотите именно вот сделать проветривание и впустить действительно чистый воздух, то это возможно именно вот где-то с периода, ну, где-то с 3-4 до 5, ну, может быть, иногда 6 часов утра, но лучше до 5. Уже начинает активно работать, как правило, транспорт, уже вот эта структура потоков меняется, и значит, сам воздух уже привносится снова вредные вещества. Вот в этой связи, да, то есть нужно хорошо очень концентрироваться, да, то есть чтобы знать, когда оптимально будет вам просто, ну, очистить пространство, так сказать, сделать свежий глоток вашей квартиры.

ребенок вырос добрым. Мы привяжем это к доброте, да? Нужно принять тот факт, что иногда ребенок будет совершать ошибки. И целью наказания является что? Во-первых, нужно понимать, почему ребенок ведет себя неправильно. Почему он совершает ошибки, начинает орать, например. Он орет просто и все. Это о чем говорит? Это говорит только лишь о том, что в его психике эгоизм пошел в разнос. И сам он, ребенок, сам по себе, совладать им не может, потому что с ним не может, потому что его, в его психике не хватает сил. Когда ребенок орет, это не означает, что он такой вот дурной. Он просто не может остановиться. И наказание в данном случае в чем заключается? Наказание заключается в том, что мы проявляем милость к этому ребенку. Каким образом? Если это мальчик. Мы делаем так, что излишек его эгоизма мы берем из его сердца в собственное. И что для этого надо делать? Теперь послушайте. Немножко тантры, то есть немножко знания о тонком теле. Смотрите, у нас левая сторона является стороной, в которую энергия входит. То есть она входит у нас в левую руку, левую ногу, левую половину целиком. А правая сторона, это из правой стороны с энергией выходит наружу. Понятно? То есть у нас вот такой вот как вихрь, или как хотите, вот такой поток постоянно крутится. Вот. Теперь дальше. Что происходит, когда ребенок верещит? Это означает, что в его муладхара чакре, которая расположена в области промежности, эгоизма настолько много, что он не может остановиться никак. Теперь что нужно делать? Нужно своей левой рукой взять ребенка вот здесь, за запястье правой. Потому что вот отсюда идет максимум энергии. Вот отсюда. Вот это вот предплечье, отсюда энергия очень сильно идет. Мы берем левой рукой сына за запястье правой. Это должен делать только отец. Женщины не должны наказывать вообще. Вот. То есть, что значит? Мы сейчас готовимся принять выход его энергии и забрать его себе. Прямо в сердце как раз. Вот. А потом правой рукой, вот у нас вот здесь, в ладони, в центре ладони, есть тоже чакра, через которую энергия идет наружу. Нужно в своем сердце по отношению к ребенку настроиться с огромной добротой и состраданием. Понимая, что сейчас мы будем просто выводить человека из нересурсного для него состояния, просто во имя добра. Что нужно делать? Нужно просто ему такой чувствительный щелчок в область муладхары чакры, как раз вот. Да. В результате что происходит? Если вы сделаете все правильно, а я это проверял на собственном опыте, если вы правильно настроитесь, если вы все сделаете правильно, то знаете, ребенок, он вообще не понимает, что и не понимал, что с ним произошло, понимаете? Его сознание, когда он так вот орет, оно просто отключено. Перед вами неуправляемое живое существо, как на уровне вот животного, понимаете? Когда вы щелкнули, что произойдет? У него энергия из муладхары чакры пойдет в левую сторону, в правую сторону, и как раз в вашу руку и зайдет в сердце. Вы в сердце почувствуете удар такой, тум, толчок такой, и станет тяжело сразу на сердце. Понятно? А ребенку как раз станет легко, он будет вот так квадратными глазами на вас смотреть, он даже не поймет, что вы вышел на поток. Вот это и есть смысл наказания. А если я тебя терпела, блин, такая, а теперь я не знаю, что я с тобой сделаю, через ту же самую руку у него своего эгоизма выше крыши, а мы еще и свой добавили, он еще сильнее орать начал. Понимаете? Поэтому если родители испытывают раздражение, это означает, не имеет права наказывать. Наказывать нужно только добротой. Теперь девочек как наказывают? Девочек вообще хлопать по попе нельзя. Девочки по отношению к мальчикам имеют очень тонкую и хрупкую психику.

0: Вот, ну, последние тенденции, ну, даже я сегодня читал новости, что сейчас появился новый вид бизнеса. Вот. Новый вид подхода к делам, как бы новый вид подхода, ну, подхода к зарабатыванию денег. То есть люди, они представляют, что заработать деньги – это игра.
1: Как он?
0: Вот. Что, ну, и создаются команды, которые как бы сражаются между собой, вот, кто больше заработает. Эти люди, они зарабатывают колоссальные суммы. При этом у них это получается из-за того, что они любят, они как бы они хотят это делать, да? Вот, там, или организовывают что-то, да, кто лучше организует, как вам такое понимание. Это вот именно это вот философия, ну, игровая, это вот как раз философия духовная, потому что вся материальная жизнь – это игра. Вот. Если человек ее воспринимает слишком близко к сердцу, если навешивает на себя огромную ответственность, которая в жизни очень легко на себя навесить, потому что, ну, это ж, ну, как бы я же мужчина или женщина, я же ответственен за все, что я делаю, да? Вот. Понятно, что есть какой-то здравый смысл, мы должны прилагать усилия, через которые мы будем получать плоды, но когда люди навешивают на себя огромное количество грозди ответственности в жизни, они ломаются просто-напросто. Потому что это не природа души занимать ответственное положение в жизни. То есть это не наша природа быть. Ну, мы безответственны, Кришна ответственен за все. Вот. Ну а мы ровно настолько ответственны, насколько мы его любим. Вот. Ну, если мы его любим, то мы пытаемся сделать для него как можно лучше. Да? Вот это как вот в семье, да, что мужчина принимает ключевые решения какие-то в жизни, а жена принимает мелкие решения, которые, даже если жена ошибется, чтобы она себя не мучила этими решениями, ну, не мучила себя этими ошибками, да, какие-то мелочи, да, ну, подумаешь, там, купил что-то не то, да, ну, ерунда, можно пойти купить еще, ну, как бы, другое, да, или там домашними какими-то делами, ну, домашними распорядками, вот. Ну, там даже если какие-то ошибки есть, то они незначительные. И то же самое мы такое же положение занимаем в жизни. То есть наши ошибки, они незначительны по отношению к тому плану, ну, по которому мы живем. Вот этот план, он очевиден. Вот, как бы, и, ну, и поэтому излишняя ответственность, она людей губит. Когда люди слишком много берут на себя, что я здесь, я хозяин жизни, да, этими руками сделал все. Ну, как в Советском Союзе. Вот. То есть, ну, это погубило людей просто-напросто. И сделало жизнь, ну, невообразимо сухой. Вот, в то время. Вот. И поэтому правильное положение по жизни – это прилагать, ну, те усилия, которые мы чувствуем, что это, ну, любовь к Богу, да? Ну, что мы чувствуем, что мы полезны так. Вот. Но правильные усилия – это усилия, которые из благодарности происходят нашей. Вот. Из того, что, допустим, мы, ну, в этом мире получаем много всего, и мы чувствуем, что мы что-то должны сделать для этого мира. Ну, иначе мы просто какие-то… Ну, мы будем себя чувствовать очень плохо, и будем пытаться как-то анестезировать свое чувство.

церковь себе воспитывался, я не верил в ад, в рай. А потом, когда я стал изучать веды, я увидел, что там описывается подробно, есть такие адские планеты, есть райские планеты, я стал больше в это верить, но все же я сомневался, что неужели вот есть такие адские миры, вот подобные, в сковороде какие-то планеты горящие и прочее. У меня были некие сомнения. И одна история дала мне опыт того, что ад существует. С тех пор я не сомневаюсь, что ад существует. Однажды на программу пришел человек, это был 87 или 88 год, очень давно, в Санкт-Петербурге. Он был странный, он сидел в углу на полу комнаты, смотрел всю лекцию и программу в одну точку, моргал часто глазами, длинные такие прямые волосы висели у него, нос такой с горбом, челюсть нижняя выдавалась вперед, он хлопал глазами, смотрел в одну точку. И непонятно было, участвует, не участвует, он просидел всю программу, не двигаясь. Я его заметил, потому что это был новый человек. И потом я ушел домой. Вечером звонок, телефон. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне дали ваш телефон, потому что мне сказали, что вы можете ответить на мой вопрос. А, хорошо. Если есть вопрос, я постараюсь. Ну, то есть философия, я немножко знаю ее, читаю книги. Скажите мне, ад вечный? Я говорю, нет, ад не вечный. И попытался ему что-то объяснить. Но он мне сказал, большое вам спасибо. И положил трубку. Странный звонок. Ровно через сутки, в этот же вечер, в следующий вечер, звонок по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам вчера звонил с вопросом. Да. У меня есть вопрос, пожалуйста. Скажите, ад вечный? Нет, я же говорил, что ад не вечный. Послушайте меня. Это карма. Карма временная. Вот отработайте в аду вот эти вот страдания и высвобождаетесь. Ну, как в тюрьме. Вот срок закончился, и вас отпустят. Большое вам спасибо. Положил трубку. Я уже стал что-то чувствовать, знаете, потому что звуки были очень странные оттуда, как другое измерение существования. А жена, она на кухне готовит в это время вот эти, она слышит, понимает, о чем речь идет. И молчит. Третий день. Вечер. Звонок. Здравствуйте. У меня к вам вопрос. Говорю, да. А, ад вечный? Ой, боже мой, меня уже... И жена тоже уже чувствует, знаете, уже вся квартира наполнена чем-то другим, уже другим пониманием жизни, все, какая-то мистика начинается. Я говорю, понимаете, нет, ад не вечный, я же вам сказал, но почему вы думаете, что ад вечный? Кто вам это сказал? Я, говорит, слышал ваши ответы, но ответьте мне на вопрос, почему христиане говорят, что ад вечный? Я говорю, можно так сказать, но это же образно. Понимаете, настолько сильные страдания, что даже 1-3 секунды трудно выдержать. А если это 2, 3, 5, как это понимать? О, не надейся на спасение, не настраивайся на спасение, лучше легче будет так думать. Что это вечный ад. Большое вам спасибо. Ложил трубку. На следующий день снова звонок. Я говорю, простите, но почему постоянно про ад спрашиваете? Я стал говорить на другие темы. Нормальный человек, оказывается, может адекватно размышлять, все разумный. Я говорю, только почему же об аде спрашиваете постоянно? А я был в аду. Ох. И это было настолько убедительно, настолько это было пережито. Я стал верить, что-то есть. Он говорит, ну вы знаете, я хочу вам это рассказать лично. Приходите ко мне домой сегодня вечером. Ну, я ради науки, я пойду, я рискну. И я сказал, хорошо. Жена встала в дверь, сказала, через мой труд, туда не пойдешь, туда не пущу. Она вот тоже чувствовала, что это какая-то вот дверь в другое какое-то измерение, и там непонятно что вообще. Я говорю, нет, я пойду, потому что я проповедник, я должен идти. Я иду, это двор-колодец по адресу, я нахожусь на Васильевском острове, куда не попадают солнечные лучи уже сотни лет. Первый этаж, это такая габаритная огромная дверь, знаете, эти питерские квартиры, такие там многометровые потолки. Я звоню туда, джинь, и темно в этом коридоре, и тут такая дверь открывается, она щелкает. И никого нет, и я не знаю, я смотрю вниз, там старуха такая страшная, такая согнутая, в белой рубашке. И так седает, так на меня постоянно, заходи, и пошла в комнату, и растворилась где-то вообще, потому что там темно, какой-то мрак, какие-то шторы, тряпки, зеркала какие-то, стулья, какие-то старинные мебели, я не понял, куда я пошел, то ли склад, то ли музей какой-то. Как крошка Цахис, что-то такое, знаете. Я захожу, там двери, я вижу, в этом проеме какой-то свет есть, эти шторы задернуты плотно, свет не проникает, электричество не включено, и кресло перед зеркалом сидит этот человек спиной ко мне. В кресле я вижу мигание глаз, он смотрит в зеркало на себя. А напротив другое пустое кресло ждет меня. Я сажусь напротив него, он смотрит на меня и начинает рассказывать, что такое ад. И с тех пор я понял, ад существует, меня не переубедить. Это было пережить.

существует понятие дармы, и то, что нужно этим путем идти, это однозначно. То есть это 100%. А дарма в данном случае первична. То есть она опять-таки не является, это относится к категории свадармы, временной дармы. А поэтому мы не можем на нее ориентироваться как на нечто абсолютное, но иметь в виду ее надо. То есть, допустим, перед нами стоит вопрос. У нас есть там ребенок, и вот он растет, надо принять решение, какое он получит образование. Соответственно, очень важно, чтобы родители понимали его склонности, понимали, что ему нужно предоставить свободу выбора, кроме всего прочего. А кто нам сказал, что он обязательно выберет духовный путь? А может, он и не выберет. Ведь Господь нас не ограничивает в этом. Он дает нам возможность и тем путем идти, и другим путем. Соответственно, мы не можем насильно загнать кого-то на духовный путь. Мы можем показать все преимущества, но насильно мы его не можем загнать никого. То есть можно привести корову к водопою, нельзя заставить ее пить. А то же самое здесь. Поэтому, понимая, что, возможно, этот человек не захочет идти духовным путем, мы должны ему дать выбор. Поэтому у него должно быть и мирское образование. Но мы перечислили много недостатков мирского образования. То, что у нас там могут появиться какие-то нехорошие качества, привычки и так далее, иллюзия какая-то. То есть важен баланс. С одной стороны, понять, какое образование нужно конкретному человеку. Нужно ли ему высшее или достаточно среднего. Нужно ли ему какую-то определенную специальность и так далее. А второе, нужно донести до человека максимум достоинств как бы духовного пути, чтобы он мог его выбрать. И помочь ему избежать всех недостатков материалистического образования. Это тоже важно. И последнее, кроме всего прочего, вопрос стоит, а как использовать то, что мы имеем? То есть можно получить для того, чтобы правильно использовать. Это тоже очень важно. Разве Господу не нужны музыканты, умеющие хорошо играть? Нужны? Почему нет? Разве ему не нужны там проповедники хорошие? Чтобы получить хорошего проповедника, нужно, чтобы у него было образование, чтобы у него язык был подвязан и так далее. Ну же он будет малограмотный, как ПТУ закончил. Кто его слушать будет? Никто. То есть здесь нужен баланс. То есть по отношению к каждому конкретному человеку нужно понимать его склонности, его возможности, его способности. И правильно определить, до какой степени ему учиться, а до какой нет. И при этом нужно его одновременно духовно образовывать, чтобы он понимал, что к счастью этого не приведет. Что он получает это материальное образование, но в конечном итоге он не может на него рассчитывать, что оно сделает его счастливым. То есть мы с вами все шли в свои институты как раз с этой мыслью, что, в общем-то, в конечном итоге это будет здорово для меня. Каждый ведь не просто же так. У каждого был какой-то стимул. И кого-то там родители, может быть, подзаставили, скажем так, получить образование. Но ведь некоторые потом сказали своим родителям спасибо за это. То есть прошли все это образование, и родители попали в точку. Он правильную дали человеку специальность, он хорошо себя чувствует в той области, куда они его направили. Поэтому тут по-разному бывает. Ну, как бы зависит от дальновидности родителей, скажем.

женщина вроде как бы она выполняет обязанности, но она потихонечку понимает, что ну как бы мужчина не совсем правильно выполняет свои обязанности, поэтому ему надо помочь. Ему надо помочь, ну, помочь ему выполнять его же обязанности. И она начинает потихонечку наступать. Мужчины какое-то время сопротивляются, он говорит, нет, ну как бы ты, ну здесь вот у меня, в моем гараже ты не наводи порядок. Здесь у меня компьютерные диски, ты не трогай. Но она говорит, нет, неправильно. Нужно, чтобы вот такой порядок был, вот такой, и такой, и такой. Какое-то время сопротивляется, но понимаете, какая система-то. Мы-то знаем, что женщина в 9 раз сильнее. Поэтому, что бы ни случилось, мужчина проигрывает, она наступает, и мужчина занимает оборону. Он наступает в некий укрепленный район, который называется диван. Это диван. Откуда он сопротивляется? Эту территорию он контролирует, диван. Где мой пульт? Куда ты положила программу? Это, здесь он контролирует, но все остальное он отбивает атаки вот, превосходящего противника. С этой субкрепрайона. И это, может, знаете, Брестская крепость задержалась несколько лет, несмотря в полном окружении. И диван, он как бы, вот этот субкрепрайон с этих зимних квартир, он отбивается. И женщина, конечно, делает периодические попытки выманить его. То есть он выманивает, у нее попытки окружить его. Вот. Но, потерпев, конечно, поражение, потеряв противника на этой территории, все равно мужчина возвращается и там вот как-то ведет какую-то непонятную войну в катакомбах, вот, выживает каким-то, ну, то есть ему много не надо, мужчины, они как-то выживают, вот, они на диване вот сокращают, правда? Ну, все знают, все стратегии знают, что вот долго так осаду, это больше для проблема для осаждающих, поэтому как-то вот нужно ее решить, и через некоторое время возникает гениальный стратегический ход. Какой гениальный стратегический ход? Ударить в тыл. При этом нужно подключить, естественно, превосходящие силы, взять резерв. Мама, свекровь, дети, друзья. Ну, как это, например, там... ну, вот, если бы ваш папа там был бы хорошим папой, там, ну, так далее. Мама, я не знаю, ну, вот я когда замуж выходила за вашего сына, он был таким-то, таким-то. Мамочка, я не знаю, вот ты была права, что он действительно... Ну, то есть, как бы, понимаете, да? То есть она подключает союзников, и мужчина тогда вынужден занять круговую оборону. Теперь он убивается от всех. Долго находиться в состоянии осады невозможно, поэтому он уходит в место под названием «Гараж» и ведет там партизанскую войну, куда собираются остальные партизаны, других тоже. С других битв. И вот они там... других районов, вот, и они там как бы обсуждают методы и стратегии партизанской войны, и вот, и как им тяжело, ну, периодически они возвращаются, конечно, назад уже так, ну, зарядившись немножко, укрепив, как бы, вот, оптимизмом, пополнив запасы, вот, но в целом, вот, как бы, вот такая ситуация. Похоже? Ну, гараж можем, ну, там, спортзал, например, или там, или друзья, или работа. Неважно, что-то.

У меня был пример, это мой личный пример. Когда один человек, который работал под моим началом, стал меня раздражать. Я уверен, у вас всех были такие случаи. Меня раздражал всем тем, что он делал, а в основном тем, что он не делал. У меня накапливалось это неприязнь, раздражение, еще что-то. Это было в Швеции. В 90-е годы я тогда эмигрировал в Швецию, я находился там. И этот человек, которого я вытащил из разваливающегося Советского Союза, он вел себя нагло, отвратительно, гадко. И в какой-то момент я решил, все, мое терпение лопнуло. Мы жили в Ашриме, в Швеции. Я сказал, я вызвал его и сказал, собирай свои вещи, отправляйся обратно в Россию. И он начал нагло и гадко отвечать мне, только увеличивая мою уверенность в моей правоте. Не поеду ни за что, ты кто такой вообще? Я тут, я останусь тут. Но я решил, что я покажу ему негодяю это. И я начал говорить, все, собирайся, конец, терпение мое лопнуло. И тут он заплакал. И он сказал, я на самом деле гомосексуалист. И я хочу избавиться от этого. И не могу избавиться. И если вы меня сейчас выгоните, то у меня нет другого пути, кроме как опять туда идти. Я вместо наглого, гадкого, скверного человека вдруг увидел совсем другого человека. Во мгновение ока мое отношение к нему переменилось. Я увидел, что человек стремится к чему-то хорошему, чистому. Он как-то хочет избавиться от чего-то, от каких-то своих вещей, которые ему не нравятся. И он тут, и все. Я сказал, да, конечно, оставайся, все что угодно. Не делай вообще ничего. Решение мое поменялось в мгновение ока. Почему? Потому что я по-другому увидел человека. И очень часто так бывает. Мы видим, мы привыкли видеть человека определенным образом, и мы определенным образом приписываем ему какие-то мотивы. Мы считаем, что он гадкий человек, не понимаем. На самом деле мы смотрим на него сквозь свою ментальную призму. И это не очень хорошая вещь. Так вот, если попытаться поменять эту ментальную призму или призму нашего опыта, то мы можем очень сильно поменять свою жизнь. Нам нужно осознать нашу обусловленность. В ведических писаниях говорится, что живое существо обусловлено. Это значит, что мы действуем и реагируем с этим миром в соответствии с нашим прошлым опытом. Не так, как нужно, не так, как велят какие-то фундаментальные законы, заложенные в нас, а так, как мы привыкли. И что любопытно, что ведический санскритский глагол «вид» одновременно значит «видеть» и «знать». Я знаю что-то, у меня есть какой-то опыт прошлый, и этот прошлый опыт становится призмой моей. Я смотрю на мир сквозь призму прошлого опыта, и я не осознаю до конца, не отдаю себе отчета до конца в том, насколько прошлый опыт трансформирует мое видение реальности, насколько он сказывается на моем видении реальности. Мне кажется, что я объективно смотрю на это. На самом деле это не так. Есть очень знаменитая санскритская поговорка, которая звучит «Атмаван маньяте джагат». И буквальный перевод этой поговорки – то, что ты видишь мир такой, какой ты. Ты в мире видишь не мир. В мире мы видим самого себя. Мы видим отражение самого себя. Какой ты, такой ты будешь видеть мир. В сущности, мы видим мир не такой, какой он есть, хотя нам кажется, что мы видим мир такой, какой он есть. Мы видим мир таким, каковы мы сами.

мы для себя многого не сможем. Нужно взять в чьей-то помощи. Но это часто не работает. Нужно платить. Если я просто попрошу, нет, не дадут. Нужно платить. Что это такое? Это называется тантра. Мантра — просто обращайтесь. А тантра, если нет отношений, тогда вы должны услужить. Заслужить то, что вы просите. Вы устраиваетесь на работу и говорите: денег нет. Возьмите меня, пожалуйста. Семья, очень сложно. Нужны деньги? Нужны деньги. Хорошо, вот тебе объем работы. Выходишь вовремя. Меня слушаешь, уважаешь, почитаешь. И выполняешь все, что я говорю. И в месяц получаешь вот такую сумму. Договорились? Договорились. Тантра, тантрический способ. При помощи поклонения и служения я получаю результат по-другому уже. При этом начальник не должен любить своего подчиненного. А почему не должен любить своего начальника? Это вопрос только денежный. Если он не будет хорошо работать, он ему не заплатит деньги. И также подчиненный не будет работать, если у него нет деньги. Там нет отношений других. Это тантра называется. Тантрически тоже есть писание. Как достигать путем тантры желаемого. И если не работает ни то, ни другое, если я не хочу честно трудиться и кому-то вообще служить, потому что кругом эксплуатация, а я, знаете, вот человек, у меня дух бунтарский, я не согласен с этой системой, тогда есть янтра, последний способ. Самый коварный способ, который сейчас развивается у нас также. Машина. Янтра – это машина. Здесь две вещи нужны. Машина – это какое-то техническое устройство, которое изобретаю, которое просто реагирует на нажатие кнопки. Я с ней вообще не общаюсь, не разговариваю. Не почитаю, не уважаю, не служу, не люблю. Просто нажимаю кнопку, она исполняет мои желания, функции. Закладываю туда программу определенную, и она подчиняется мне. Я хозяин. При всех обстоятельствах. Такую машину сложно создать. Есть какие-то автоматы вот какого-то определенного назначения. Но создать универсальную машину, вот этот вот биоробот пытаются создать, очень трудно. Который бы многие функции выполнял. Кстати, в Японии совсем вот недавно слышал, создали такого робота-няньку, который улавливает сотни оттенков голоса ребенка и знает, что ему нужно. Такая программа есть. То есть фактически можно на месяц ставить ребенка с этим биороботом и уехать. Он его накормит, перепеленает, по крику будет ориентироваться. То есть, ну, вот они утверждают, что уже они к этому очень близки. Янтра называется. Вот хорошая вещь, правда же? Не нужно ни с кем строить отношения. Вот такую бы жену, тоже мужа, чтобы не возиться с ними. Ну, эти скандалы, эти отношения, сложная вообще вещь, правда же? Мы даже уже не верим, что это вообще возможно, какая-то идеальная семейная жизнь. Знаете, столько примеров сейчас насмотрели в жизни, боже мой. Лучше янтру сделать какую-то, знаете, создать такую био-мужа. Био-жену. Ну, они иногда делают резиновых там сейчас для определенных целей. А это слишком низко. Но у них также есть возвышенная идея. Это янтра. Но зачем тратить столько энергии, чтобы создать биоробота? Скажите, гораздо же проще. Сейчас я скажу кое-что. Страшно, неприятно, но тенденция к этому идет. Уже есть такие роботы. Вот ли человек, из него можно сделать такого робота. Чип только вставить необходимый. Все. Можно и без чипа, можно управлять при средствах массовой информации другим путем. Что человек хочет? Есть, спать ему нужно, совокупляться, оборона. Вот и все. Он получит это, если будет работать то, что мы скажем. Вот и все. Тоже называется янтра. Эксплуатация человека человеком – это тоже способ янтра. Это не тантра и не мантра. Это янтра. Потому что это тоже биологическая машина. Она уже создана природой.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

последний из ориентиров – это ашрама, то есть в каком ашраме я нахожусь. Существует их четыре, то есть человек может быть студентом, изучающим знания, то есть там монашеский статус. Человек может быть семейным человеком, он может быть человеком отошедших от дел, но семейным человеком. Отошедшим от дел, семейным человеком в том плане, что он продолжает покровительство с жене, но при этом ни в обществе они ничего не делают. Это как такая миссионерская или даже это в ведические времена пара отшельников, супруги-отшельники. Сейчас он кажется вообще странным, непонятным, да, что это за отход от дел. И затем идет полное отречение. Для мужчин женщина возвращается под опеку. Да? То есть для мужчины, как всегда, главное это достижение, для женщины главное отношение. Поэтому она плавно заводит свой самолет на посадку, в семью, и находится под опекой, заботой детей, да? Оставив мужа для его духовной практики. То есть, вот такие четыре ашрамы есть. Сейчас с этими верхними ашрамами, да, серьезная проблема. Стало быть, у нас никто, ну, как бы их не так много, не так много людей идут этим путем, не так много людей нас таких высот достигают. И, в принципе, осталось только два больших, ну, глобально, здесь в Силамяе. То есть, это есть проходишь обучение или семейный человек. Есть категория еще одна, когда человек говорит, я миную стадию семейных отношений, продолжу свое обучение, последующим переходом полное отречение. Это еще более редкий случай. Еще более редкий случай. Стало быть, вообще-то ашрама существует два, если говорить реально в наших условиях. Это студент обучающийся или девушка, готовящаяся к семейной жизни или набирающаяся какие-то навыки, культивирующая, раскрывающая качества под опекой близких. Да? И второй семейный человек. Да? То есть вот, в том, что нам сейчас, вот как бы нашим, что нам говорят, разберитесь с этим. Нам вообще только с двумя ашрами надо. Представляете, и то третий изобрели. А? И то третий изобрели. Вот не было никогда четырех, да, из этих двух, вот, которые мы смотрим, все равно изобретен новый, между. Да? Человек, который уже ничему не обучается, и еще ни за что не принял ответственность. То есть получается, как бы, даже непонятно, как взаимодействовать. То есть, если мужчина обучается, у него есть статус, есть одежда определенного цвета, и в обществе по поводу его не возникает никакого беспокойства. Женщины, когда видят шафран, поэтому в Индии так ярко и с давних пор одевались монахи, чтобы первый знак – забудь про него думать, как о мужчине. Это человек об обучении. Все. Это ребенок, сын, он как мальчик, да, для тебя. Дай ему свои благословения, попроси мужа дать ему пожертвования, и все. Счастье ему в пути. Все. В его духовном пути. Да. Если же мужчина не имеет такого статуса, значит, он чей-то муж. Но если мужчина не принимает ответственность за духовную жизнь людей, при этом не принимает ответственность за одну женщину, то в обществе нет картины, как к нему относиться. И поэтому очень большое беспокойство. Особенно говорится, что холостой мужчина, он приводит беспокойство огромное количество, сам не зная того, большое количество умов женщин. Потому что он реальный кандидат. Он даже не может представить, кто его может видеть в перспективе своим мужем. Или грезить об этом, думать об этом, представлять так, мечтать об этом. Пытаться уже делать какие-то движения, которые он, конечно, объясняет просто чисто деловыми отношениями. Просто, что исполнительная работница у меня в отделе. Да? Просто она всегда готова помочь. Такой человек по природе. Ну, конечно же, никак это не свяжет с собой. Потому что как только он свяжет, он понял, что он уже чем-то обязан, что он должен дать покровительство. Так? Поэтому начинается хаос. То есть начинается трение и столкновение вокруг мужчины, который не позиционировал себя никак в отношении ашрама. Другое дело, что мужчина может быть по статусу, такой статус иметь с объявленным последующим статусом. Я холостяк, который планирует начать серьезную учебу в ближайшее время духовную или отречение. Или я холостяк, который собирается жениться. Ну, в какой-то степени он принимает эту ответственность, что он отдает свои перспективы, показывает перспективу свою.

Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья», все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы, внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Желаю всем счастье. Я желаю счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье. Я желаю всем счастье.

Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

0: расскажу притчу.
1: Как у одного человека было 4 жены. Поучительная притча. У него 4 жены. Торговец известный. И первую жену он любит больше всех. Только на нее смотрит постоянно. Одевает, украшает. Глаз не отрывает. Всем показывает. Не расстается ни на секунду. Вторая жена, он тоже любит ее. Но прячет от глаз других, боится. Слишком красивая, слишком привлекательная. Отобрать могут, отбить. Он ее держит под замком. Третья жена, как друг у него, но у нее свободная жизнь. Она может туда пойти, сюда, куда захочет. Он дает полную свободу. Но когда необходимо, она всегда рядом и готова помочь. Тоже может исполнять свой долг. А четвертую жену вообще не замечает толком. Ничего ценного не представляет для него. Как тень. И надо даже забывать, что она вообще существует. И вот настал день его смерти. Плохо человеку. Он же привязан к этим четырем женам. А теперь нужно уйти куда-то. Одному остаться. У него неизвестность. Он обращается к любимой жене и говорит: дорогая, ты не пойдешь со мной. Не скрасишь там мое одиночество. Мы же с тобой как одно целое. Ты не бросишь меня.

О, третья женат, помоги мне. Ты всегда была другом, была готова помочь в трудную минуту. Сейчас трудная минута, помоги мне. Я могу только похоронные обряды провести, дорогой мой. У меня куча других дел, ты же знаешь. Я живу своей жизнью. Ну и похоронные обряды проведу, не беспокойся. Все будет хорошо. Будет пир, будет водка, все нормально. Отметим, погуляем. И все, он умирал скорее внутреннее, чем внешнее уже. Я услышал тихий голос. Я пойду с тобой. Ты кто? Да я же твоя четвертая жена, которую ты никогда не замечал. Какая роковая ошибка. Вот кому мне нужно было внимание уделять. Вот на кого нужно было смотреть. Вот с кем нужно было быть неразлучным. А я всегда был с тобой. Ты просто меня никогда не видел. Я с тобой остаюсь. Я никуда не собираюсь уходить. И не собиралась. Я твоя верная жена. А ты мой муж. Мы вечно будем вместе. Это притча, это аллегория. Теперь жена олицетворяет тело человека. Но он с ним никогда не расстается, эта душа с телом. Пока жив. Но он его показывает, всем наряжает, одевает, кормит. Не жалеет денег на него. Но мимо смерти тело пойдет туда, а душа в другую сторону. Ничего общего и нет, и не было. Вторая жена – это его богатство. Золото и деньги. Прятать надо, ведь могут отобрать. Нужно держать в заперти, это его другая жена. Но после смерти понятно, что она пойдет другому. Его уже все знают, куда она пойдет. Все давно уже запланировано. И вот третья жена – это близкие родственники, которые живут своей жизнью, но всегда готовы на помощь в случае трудностей. Они тоже могут прийти, провести эти похоронные обряды и жить своей жизнью дальше. А четвертая жена – это его душа, на которую никогда внимания не обращал. Такая

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Смотрите, у меня был случай в жизни такой интересный. Мой наставник, духовный учитель, сказал мне, чтобы я людям читал лекции. Он посмотрел на меня и сказал, это главное, что ты должен делать, читать лекции людям. Потому что так Господь хочет, чтобы ты жил для Него. И я как-то приехал к нему, и он говорит, как у тебя проходят лекции? Я ему говорю, успешно. Много людей приходит на лекции. И он так посмотрел на меня, там было несколько учеников, и он начал очень долго общаться с другим учеником. И я сижу, как бы я не получил никакого ответа. Он посмотрел на меня, просто отвернулся, дальше начал с другим учениками, но не то, что он без любви, он вступил, но он иначе не продолжил со мной разговор. Я вышел, думаю, что-то не то. Что-то не то я сказал. Потом на следующий день я пришел к нему и говорю, мой духовный учитель, вы знаете, я не знаю, как проходят мои лекции. Я просто хочу вам служить. И все. И он сказал мне, мой дорогой, все хорошо, не волнуйся. Служи дальше. Никогда не гордись собой. Это тебе не поможет. Понимаете, да, о чем я говорю? Гордость живет в нас, это огромная сила. Если мы сами оцениваем свою деятельность, сразу приходит гордость. Она разрушает жизнь. Я как-то был на встрече с одним человеком интересным. Он возглавляет медицинский вуз. Огромный. Я не буду говорить, где и кто. Я просто привожу примеры. Я не против этого человека. Я просто привожу примеры. Понимаете? Я хочу нектара, я не хочу копаться в его недостатках. Но я сейчас вам объясняю, как не надо. Это ректор вуза. И у нас с ним была встреча всего 15 минут. 15 минут. Все 15 минут он мне рассказывал, сколько у него академиков в институте выросло под его руководством, сколько докторов наук, сколько у него выросло ученых и сколько научных открытий произошло под его руководством. Он мне рассказывал. Я сидел, кивал головой. Я не сказал практически ни одного слова ему. И знаете, как беседа закончилась? Когда время наше закончилось, он посмотрел на меня и сказал, спасибо вам, мне очень приятно было с вами поговорить. У нас была такая хорошая беседа. Мне кажется, что он хороший человек. Представляете, какой ужас. Какой ужас. Человек всю жизнь занимался наукой. Он всю жизнь, он сделал столько гениальных, замечательных открытий. Он столько воспитал гениальных, замечательных людей. Но одна вещь, которую он не смог сделать, гордость захватила его сознание. И в результате он забылся в этой гордости, он потерял себя. И это означает, что он потерял все, что у него есть. Потому что гордость, она уничтожает все. Эйнштейн в конце жизни сказал, я понял, что этот мир для меня практически не познан. Я понял, что я практически ничего не знаю об этом мире. Это его были слова перед его уходом. Это значит, что настоящий ученый. Понимаете, это значит, что первое и главное, что он в себе растет, это чистоту сердца, которая проявляется только в смирении. Когда человек не считает себя вершителем, он считает себя слугой. И это самое могущественное положение в жизни. Давайте возьмем великих людей. Суворов победил 50 тысяч армий у него было. Он победил 500 тысячную армию противника. 50 тысяч войск, 500 тысяч противника. Можно победить? Нет? Ну, давайте поменьше сделаем. 5 человек против 50. Можно сражаться? Нереально. Нереально. То же самое, что 50 тысяч против 500. Ну, нереально сражаться. Знаете, кто такой был Суворов? Он солдатов знал по именам. Он обнимал их каждый день. Он говорил им: «Я ваш слуга». Он заботился и о них, как о своих сыновьях. Он любил их бесконечно. Они не любили за этого бесконечно. И готовы были отдать за него свою жизнь. Вот это называется настоящее отношение старшего и младшего. В результате у турков не было шансов. Вообще не было шансов победить его. Понимаете, то же самое, та же самая ситуация. Александр Македонский. 40 тысяч войска у него, 300 тысяч армия противника, царя Дария. Сопоставимое нет количества? Нет. У Дария не было шансов победить. Потому что Александр Македонский — это не тот человек, который в последнем голливудском фильме был показан. Смотрели про Александра Македонского? Голливудский фильм. Кто смотрел?
3: Ура!
2: Показали какое-то. Показали такого с неправильной ориентацией головы. Слащавенького такого. Александр Македонский не был таким. Я когда фильм этот увидел, я взял, начал летописи искать, нашел, что это был высокого роста, очень мужественный, крепкий человек. Он спал на земле, постоянно служил своим солдатам, не позволял им никого грабить, выполнял перед ними свой долг и очень честно относился ко всем с любовью. Там в этом фильме было показано, как он убил раненого, да, не дал ему мучиться. Этого не было в его жизни. Он всегда служил раненым, заботился о нем, никого не убивал. Это человек был большого сердца, Александр Македонский. Очень смелый, решительный воин. И с добрыми качествами, очень глубокими. Поэтому он побеждал всех подряд. Никто не мог успеть. Солдаты любили его больше своей жизни. Понятно? Нет, о чем я говорю. Я сейчас говорю о том, кто имеет право быть старшим. Человек может быть старшим только в том случае, если он сильнее служит всем остальным. Возьмем Жукова, точно так же, служившего солдатом своим. Тоже его любили бесконечно, потому что он был слугой для всех. За него ушли в бой. И старшим, и младшим может человек быть только если он находится в настроении слуги. Нет другого настроения, приводящего к победе в этой жизни. Правильно работает тут чувство собственного достоинства только такая, другой нет. Итак, виды неправильного отношения к себе, все виды неправильного отношения означают: я хороший, ты плохой. Все. Я прав, ты не прав. Даже если человек не прав, что нужно делать? Первый этап. Нужно от него отстраниться, потому что отношения неправильные нельзя культивировать. Человек плохо себя ведет, оскорбляет. Надо от него отстраниться. Дальше надо молиться Богу для того, чтобы появилась сила справиться с этой судьбой и сказать себе: это мне положена такая жизнь. Я ее только заслужил или заслужила. Следующий этап. Надо мысленно желать счастья этому человеку и установить в сердце правильное отношение, чистое отношение. И дальше что нужно сделать? Нужно продолжать выполнять перед ним свои обязанности, но не приближаться к нему, пока он не изменит свое поведение. И это изменение поведения будет из трех этапов состоять. Первый этап — он будет злиться и пытаться сломать твою волю. Второй этап — он будет подлизываться и пытаться уладить отношения хитростью. И третий этап — он начнет диалог, честный диалог, что происходит. Тогда возобновляем отношения с вами, мужчина, который говорил насчет отношений. Ушел, да? Не послушал. Тогда очень важно понять, Мы говорим правильное отношение к родственникам. Сейчас об этом говорим. Следующая тема у нас. Очень важно понять, что правильные отношения с родственниками могут строиться только во время спокойной беседы. Самое высшее проявление любви к родственникам — это не то, что мы ласково ведем себя с ними, глазки им строим, наслаждаем их своим телом. Нет. Самое высшее проявление любви к родственникам заключается в том, что мы можем разговаривать о больных темах без эмоций для женщины и без давления для мужчины. Очень деликатно и спокойно разговаривать друг с другом о том, что происходит. Это высшее проявление любви. То есть люди общаются, и у них нет желания сделать больно друг другу. Хотя самому иногда становится больно в этой беседе. Что боль преодолевает внутренние отношения с Богом? А у человека с Богом сильная связь, у него много счастья внутри. И он может стерпеть боль, которая приходит от близкого человека. Понятно, да? Человек, который не служит Богу, он нищий, у него нет возможности терпеть. И поэтому он не может такие отношения строить. Сейчас я одну песню спою, которая вам сразу даст понимание, что такое настоящие семейные отношения. Внимательно слушайте. А? Как?
4: Три жены красота, что ты говоришь.
2: Нет, это песня. Это песня на другую тему. Это другая песня, которая сейчас стоит. Другая. Серебряные свадьбы, не гаснущий костер. Серебряные свадьбы, сердечный разговор. Что значит сердечный разговор? То, о чем я сейчас сказал. Это ответ на вопрос, почему серебряные свадьбы, почему так люди долго прожили друг с другом? Потому что они могут так разговаривать. Понятно, да? А? Люди, да. А? Что? Вот смотрите, с людьми получается, чужими, с родственниками нет. Мы собираемся в духовные группы какие-то, да? Духовные группы собираемся, и там мы такие святые. Господи, там, конечно, разговаривают. Духовной группы, духовное общение с лебедями, помните, да? С лебедями мы собираемся, с лебедями. Вот. Духовное общение, чистая беседа. Такое очень возвышенное люди. Давай переходим. Варежку открываем. Серебряные свадьбы, сердечный разговор. Настоящие вещи в сердце человека проявляются только в результате близких отношений. Вот кто ты, тебе скажет о тебе твоя жена. Это мне жена так говорит. Лекция послушать тоже не будет. Она когда видит, я чуть-чуть горжусь, она подходит ко мне и говорит: послушайте, одну вещь хочу сказать. Помнишь, ты в лекции такой-то, на такой-то минуте сказал, кто ты, скажет тебе твоя жена. Помнишь? Я говорю, помню. Он говорит, ну вот хорошо. Помни дальше. Это правильно? Это правильно, как жена должна себя вести? Это хорошо? Вот. С родственниками? Со взрослыми детьми как быть? Знаете, я могу вещь скажу. Самое лучшее – это понять одну вещь. Что, вот смотрите, внимательно слушайте меня сейчас, очень важный момент. Есть только два типа общения между людьми. Два типа общения. Один тип общения – уважительное. Это когда тебя человек хочет слушать. А другой тип неуважительный, к когда человек тебя не хочет слушать. И он сейчас услышит меня, важные вещи сейчас скажу. Вот если человек тебя не хочет слушать, хоть ты его считаешь родственником, хоть даже ты его считаешь своей половиной в жизни, хоть ты его считаешь самым близким человеком в своей жизни, у вас с этим человеком нет отношений. Внешне есть, внутри нет. И это значит, не надо с ним никак разговаривать. Разговаривайте с ним просто так, как вы можете. Это называется формальная беседа. И у вас есть сын, допустим, да, с которым у вас нет отношений. Разговаривайте с ним формальной беседой. Потому что вы ему не поможете. Не поможете. Теперь у вас вопрос возникает, а почему же вам все-таки хочется с ним по-другому разговаривать? Есть две причины. Первая и главная причина, потому что вы хотите им наслаждаться. Как мать наслаждается сыном, она наслаждается его судьбой. Мать как наслаждается сыном? Когда у нее в жизни все хорошо, правильно, она наслаждается. Когда у нее в жизни все неправильно, она страдает. Все. То есть причина ваша первая, почему вы хотите ему помочь, это ваш эгоизм. И вторая причина, почему вы хотите ему помочь, когда он с вами разговаривать не хочет, заключается в незнании того, что так нельзя делать. Если человек не хочет вас слышать, все, вы его не трогаете. Даже если он близкий, даже если он вам любимый, это тяжело не трогать такого человека, но это единственный путь, приводящий к победе. Почему? Потому что когда вы его трогаете, это и есть любовь, это уже бескорыстие по отношению к нему. И это по этому поводу рассказываю, что самый лучший способ воспитания какие? Как птица помогает птенцам. Птенец что делает? Лезет из гнезда. И что там дальше происходит? Он разбивается и погибает. Что птица делает? А просто его назад так раз и все. Она орёт на него, скотина, в это время, ничего не соображаешь. Есть сейчас гнезда, я тебя устрою. В угол вставай. Делать что-то нет такое. Она просто раз вот крылышком назад. Он раз назад, опять лезет. Ну, опять крылышком. И так сидит она все время. Раз, раз. Раз, раз. Это называется любовь. Теперь, кошка, когда котенок никуда лезет куда-то, что она делает? Она за шкирку берет его зубами и лезет куда надо. Так ребенок, который на дорогу бежит, надо взять его за руку и просто повезти куда надо. Почему? Да потому что он неразумный. Неразумный просто. Все. В чем любовь проявляется? Не трогать его. Теперь вы скажете, а как же воспитывать, как же сделать так, чтобы ребенок начал понимать, как надо. А вот это уже очень длительный процесс отношений, который идет от нелюбви к любви. И эти отношения строятся вот здесь. Надо садиться перед святым человеком, молиться ему, и потом желать удачи своему ребенку, чтобы у него все в жизни было хорошо. Отдавать ему свои благословения и с сердцем его устанавливать чистые отношения. Хотя в сердце на его тупость у вас будет обида, разочарование, вот дурак, ну что вы же с ним делать? Ничего не надо делать. Надо отдавать ему силу любви, потому что знание человеку приходит только через любовь. Чем больше вы любви ему дадите через молитву, тем больше у него будет знания. Чем больше любви, тем больше знаний. Чем больше любви, тем больше знаний. Дальше следующий этап. А потом между вами наступает ниточка. Между мною и тобой ниточка завяжется. Ниточка наступает в отношении любви. Ручек любви начинает течь. И он подходит к вам и говорит, мама, а чего это ты все время слушаешь? Никогда не спрашивал. Тут подошел. Почему? Потому что отношения начались. Потекла речка. Маленький ручек хотел быть в отношениях. И вы сразу на него. И все, ему все знания сразу. Да? Или нет? Нет, а что вы скажете? А? По

0: делает правильно поведение детей, потому что они копируют. Есть один великий ученый американский. Знаете, у него какая фамилия? Психолог. У него фамилия Бандура. Он такой американский. Как это? Одна в Москве есть такой анекдот ходит. Девушка, вы москвичка? Москвичка, а шо? Ну, то есть Бандура такой американский ученый есть. Вот, чисто американец, чистокровный. Вот, и он, этот чистокровный американец, ну, то есть украинец, американского происхождения, или наоборот, американец украинского, вот, он серьезные исследования провел в психологии, и он работал с детьми, и он показывал детям определенную куклу такую интересную, которая что-то делала одно, а говорила совсем другое. И дети копировали не слова этой куклы, а поведение, только поведение. Ни один ребенок не реагировал на слова. Когда по факту, что оставалось у детей после этого события, только поведение, больше ничего. Он пришел к выводу, что дети никогда не реагируют на слова. Они реагируют только на то, как себя человек ведет в жизни. Понятная система? Итак, первое, что родители должны делать, честно жить рядом с детьми. И второе, что они делать должны, они должны в своем сердце устанавливать с ними отношения любви, прощать их, просить прощения, останавливать отношения любви до тех пор, пока ребенок не подойдет и не скажет. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот когда ребенок спросит вас, мама, как мне вот это делать? Правильно. Это значит, что ручеёк потёк. И в это время надо ненавязчиво сказать, сынок, правильно вот так. Значит ли он, что правильно он будет делать сразу? Нет. Теперь вопрос, а надо наказывать? Надо обязательно. Обязательно. Но как? Со спокойным сердцем. Поставили в угол и пошли заниматься культурой.
1: И девочку тоже?
0: Можно в угол ставить девочку, да, бить не надо, в угол ставить можно. Мальчика можно шлепать по заднему месту.
2: А если отец сил шлепает по заднице девочку?
0: Значит, неправильно. Нет, она не вырастет разумным человеком.
2: Если это
0: наша
2: сестра, мама,
0: сестра, шлепать девочку, сестра, мама? Ничего не понял.
3: То же самое,
0: посылаем любовь, не трогаем. До тех пор, пока не установятся отношения, а может они не установятся вообще никогда. Любовь посылать означает сначала в сердце, а потом служить. Подарки дарить, заботиться как-то, что-то сделать хорошее для человека. И если у него не возникает желания отношений, значит, что у вас тяжелая карма, непреодолимая. Значит, поменьше общайтесь. Нет возможности. Понимаете, мы не знаем, поможем мы человеку или нет. Мы не боги. Надо так думать о себе. Я могу к вам помочь тому, кому я могу помочь. Вот если у меня устанавливаются отношения, значит, Господь хочет, чтобы я помог. Я помогаю. Как я могу помочь? Только если человек слушает. Теперь, как мы должны себя вести? Всегда слушать. Всегда слушать. Люди нам что-то говорят, надо слушать. Чувствуете, что это злоба, просто злоба. Дальше ушки можно закрыть, и все. Это не нектар. Да? Огибаем, летим дальше. Пиши нектар. Если человек от любви говорит, слушай дальше, это нектар. Все. Никаких выводов. Враг, друг, не надо рассуждать. Просто нектар и нектар. Все. Мы хотим служить. А здесь нечему служить, нет отношений. Видите, или есть отношения, уважение. Или мы просто не играем в эти игры, и все. Близкий человек далекий. Теперь вопрос, вы скажете, не получается, Олег Геннадьевич. Хочется ему сказать всю правду. Это ваши проблемы. Значит, получите блок потом. Назад.
2: А если мы рассмотрим ситуацию с другой стороны? Стоит ли ребенку поэтому ли это проявление пути к родителям, а следить своими проблемами?
0: Конечно, да. Ребенок должен приходить, спрашивать, как правильно.

0: Он говорит, с кем я говорю, не вижу. Ручку поднимайте. Снизу нет. Деньги. А вы, да, все. Конечно. Надо не нагружать, а просто сказать проблемы. Инициация нагружать. Нет, не нагружать проблемы, а сказать проблемы. Смотри, два варианта. Вы к маме приходите и говорите, мама, это так плохо. Я в институт не поступила. И мама что будет делать в это время? Плохо. Теперь второй вариант. Вы подходите к маме очень смиренно, спокойно говорите, мамочка, я вот в институт не смогла поступить. Скажи мне, пожалуйста, что вы сейчас делаете? И слушай внимательно. Потому что через слушание с верой знание приходит в сердце и дает возможность действовать. А еще лучше прийти не к мамочке, а к человеку, который имеет силу повлиять на твою судьбу. Прийти к наставнику и сказать смиренно ему, без эмоций, смиренно просто, что делать. Он тебе скажет, и дальше надо это делать. А не хочется, да, хочется делать то, только то, что я сам себе говорю, да? Это уже означает безумие. Что мы сами себе говорим? Только то, что нам говорит судьба. Сейчас расскажу анекдот. Вы знаете даже, какой анекдот? Ковбой попал к индейцам в плен. И думает, ну, дерево привязали. И там они начали ножи там точить, все. Думают, ну вот конец. И голос совести ему говорит, нет, не конец. А что делать? Голос совести говорит, позови вон там из самых больших деревьев. Позвал. Плюнул ему в лицо. Плюнул. Вот теперь конец. Это непростой анекдот. Он указывает на то, как мы живем. Мы как живем? Ну, хочется изменить мужа. Ну, не могу не изменить. Изменила. Ну, вот теперь конец. Понятно, да? Идея какая? Мы часто знаем, что так не надо делать, и все равно делаем. Вот это проблема. Это означает, что знания недостаточно. А чтобы его достаточно было, надо от старшего слушать с верой, чтобы оно глубже попало. Чтобы когда рано утром я не хочу вставать, чтобы знание победило, и я встала с постели. Понимаете, надо слушать с верой. И слушание с верой — это главная часть жизни человека. Больше всего в жизни надо учиться слушать лекции часто. Я постоянно в наушниках живу. Я слушаю голос духовного учителя, его наставления. И во время этих слушаний сила внутрь приходит, дает мне возможность жить правильно. То есть сила всегда идет снаружи. Вы говорите, у меня нет силы жить правильно, у меня нет. Ни у кого нет. Но если душа поворачивается к солнцу, она наполняется силой. Поворачиваться к солнцу надо через уши. Через уши. Потому что следующим аспектом нашего сознания главным является разум. Веды говорят, что разум человека побеждает судьбу. Разум — это та сила, которая сильнее ума. Мы вчера в уме говорили, да? Разум сильнее ума. И разум наполняется силой только через звук. Разум с тотком и знание о том, что такое счастье. Связь с объектом счастья называется верой. Движение к этому объекту счастья называется целеустремленностью. А желание двигаться к объекту называется решимостью. Человек, который двигается к объекту своей цели, называется разумным. А который не двигается, является неразумным. А также неразумными являются те, кто выбирает неправильные цели в жизни. Итак, разум побеждает судьбу. И это возможно только в том случае, если разум имеет вкус к цели. Потому что правильную цель надо выбрать самому. Наша судьба сама выбирает цели. Знаете об этом или нет? Судьба сама выбирает цели. Ребенок родился, и женщина... Это как его не считать высшей целью жизни своей? Он такой хороший. Судьба сама выбирает цель жизни. Мужчина женился, да вот ой, какая жена у меня красивая. Как я не могу выбрать ее целью в своей жизни? Ей тоже это нравится, что я выбрала цель жизни. Но когда человек слышит звук чистого человека, молитву или наставление, лекцию, тогда у человека в сердце рождается чувство правильной цели. Это не значит, что такой человек перестает любить жену. Нет. Любовь к жене занимает правильное положение в этом случае. Понимаете? Она становится такой, которая приносит счастье. То есть любовь к высшему становится на первом месте, любовь к родственникам на втором, и возникает баланс. Человек не теряет себя в отношениях с родственниками, понимаете? Очень ценно баланс в отношениях возникает. В результате что происходит? Когда человек устремляется к правильной цели, разум наполняется знанием, силой, любовью, три центра разума. Человек начинает чувствовать вечность, начинает чувствовать любовь, чувствовать знание. В результате он становится сильным, могущественным над своей судьбой. И у него появляется сила работать над своим характером. Послушайте меня внимательно, мои хорошие. Мы провели исследование в Питере и в Москве. Научное исследование. Мне помогала доктор медицинских наук, одна женщина. Тоже в этой области, в которой я работаю, общественное здоровье. И она помогала мне сделать правильную статистику. Мы проводили статистику в течение 2 лет. И исследовали 826 человек, которые ходили на лекции. И оказалось, много вопросов, там огромный вопрос у них был. Люди отвечали на вопросы, там галочки ставили в течение 20 минут. Вопросов 50 было где-то. Мы эти вопросы статистически обработали, и оказалось, что люди, просто слушая лекции, больше ничего не делают. Просто слушая лекции. 85% людей улучшили... 65% людей улучшили свои отношения в семье. 68% изменили свое питание. Из тех людей, которые пили, половина бросили пить совсем. А из тех, кто не бросили, все сократили употребление спиртного. Кроме 3%, которые по факту пришли просто первый раз по статистике. Понятно, о чем я говорю? Из тех, кто курили, половина бросили курить совсем. Когда мы эти данные показали научному миру, они ахнули. Потому что по современным методикам, чтобы человека избавить от спиртного совсем, для этого требуются огромные усилия. Но здесь никаких усилий не было приложено. Просто читали лекции и все. Понимаете? Никакого лечения не проводилось с человеком, который пьет. Просто читали лекции. Ваше желание — это главная цель вашей жизни, главная ваша. Кто спрашивает? Кто сказал? Это главная ваша жизнь. Никто не имеет права посягать на ваше желание. Если, допустим, вы говорите, да мне плевать на то, что ты говоришь, это ваше желание. Никто не может быть против этого. Понимаете? Но если человек хочет слушать с верой, то это другое желание. И вот я говорю про тех людей, которые хотят слушать. Понимаете? Потому что, да, вот эти люди, которые хотят слушать, они, их судьба меняется в результате. Но есть одно условие. Если тот, кто говорит, тоже живет так, как он говорит, то как он условие? Это называется передача знаний. То есть разум должен человек, который говорит, так же работать, чтобы это сработало. Все, единственное условие. Так вот, о чем я сейчас говорю? О том, что слушание с верой является главной практикой, меняющей судьбу. Может быть, вам это покажется странным, но это так. И вторая практика, которая делает человека господином своей судьбы, называется, когда человек сам произносит победоносный звук. Знаете, что является победоносным звуком? Звук, который приближает к Солнцу. Знаете, что это за звук, приближающий к Солнцу?
1: Ура!
0: А?
1: Ура!
0: Ура! Может быть, да, может быть, ура. Но есть еще более могущественный звук, приближающий к Солнцу. Этот звук называется имя Бога. Надо называть по имени того, куда ты идешь. Вот, допустим, если ребенок находится в лигу сула, заблудился, как найти мать? Надо кричать имя. Как кричать? Нет, не громко. Как кричать? Пытайтесь понять. Вы в лесу, вы заблудились, мать далеко. Надо кричать как? С верой. Надо кричать с зовом, с верой. Мама! Она услышит? Нет, она почувствует и будет идти на тебя. И ты встретишь ее. Вот так человек должен к Солнцу идти, должен к Богу так идти. У меня был случай в жизни. Немножко о себе расскажу, потому что это очень хорошо, когда мы открываем сердце Богу. У меня было несчастное детство. У меня отец все время пил, бил мать. Я жил в таких условиях жутких совершенно, постоянно скандалы, постоянно ругань. Я постоянно вот это все слушал и смотрел, и было просто страшно, как тяжело жить. Я был, жил в какие времена? Атеистические. Я не знал, что есть Бог, не знал, что есть духовная жизнь. Вот. И у меня было такое интересное событие примерно в 12 лет. Когда совсем я был в отчаянии, в жутком совершенно состоянии по отношению к своей жизни. Я жил в Тольятти, и там строился только город, и за нашим домом было большое поле, все снежное, потом лес. И я пошел вот в это поле, чистое поле, вечером, представьте, светят звезды, луна, холод. И я иду по снегу просто в поле туда, иду. Потому что я не знаю, что мне делать в жизни. Я просто понимаю, что у меня нет выхода. Но я в какое-то время шел, и я начал просить. Я хочу знать, как жить. Я хочу знать, как жить правильно. Я хочу знать, как жить правильно. Я начал звать. И знаете, удивительная вещь произошла. Неожиданно для себя я поднял руки в небо и сказал громко, громовым голосом, таким громким. Я был ребенок маленький, я не ожидал, что я могу так крикнуть. Я крикнул на весь лес. Я буду страдать и мучиться до тех пор, пока это положено. Но в 28 лет я встречу свое знание, которое поможет мне обрести счастье в жизни. Я крикнул это на все поле. И в 28 лет познакомился с Верой. Так произошло в моей жизни. Человек может найти знание, если он зовет его. Может найти, надо звать. Понимаете, человек не должен бесплатно жить. Не должен жить просто вот плохо, все плохо, ничего не получается. Олег Геннадьевич, когда я выйду замуж? И хочется ответить, никогда. Почему? Потому что это не жизнь. Это не жизнь. Человек не должен так сильно зацикливаться на себе. Я хочу служить, я хочу заботиться обо всех. Ничего не получается, ничего страшного. Хочу быть женщиной, хочу заботиться, хочу служить. А откуда взять силы? Вот есть святой человек, поклоняемся ему, берем силы. Не знаете, как это делать, сейчас вам объясню. Вот есть одна книжка такая. Такая вот книжка. Кто прочитал? Вы согласны, что очень правильно, если я сейчас ее представлю? Согласны? Там куда тебя тянут? Нет?
1: Нет.
0: А что там передают?
1: Любовь
0: передают. Удивительная книга. Написал один очень возвышенный человек. Он до сих пор живет на земле. Этот человек. Его зовут Радханатха с вами. Да. Духовное имя у него такое. Радханатха с вами. И цель этой книги, знаете, называется книга «Путешествие домой». Ну, то есть вся книга описывает только одну вещь. Как надо искать Бога. Человек шел через разные веры, через разные конфессии. Он ушел, искал свое, свои отношения с Богом личные. Как искать отношения с этой истиной, с этим Солнцем, чтобы я мог молиться Ему, чтобы я мог с Ним отношения строить. Какая моя вера? Не значит, что у всех одна и та же вера. Нет, у всех разная. Но какая именно моя вера? Как искать? Вот здесь вот написано. Вот здесь. Еще несколько я хочу, у нас рекламная пауза небольшая. Я хочу вам несколько людей представить от всего своего сердца. Да, от всего своего сердца. Потому что вот этот человек, Олег Солнцов, Олег Солнцов, это мой наставник. Вот вы хотите верить, хотите верить. Один из моих наставников, духовный, он монах. Ведет чистую светлую жизнь. Он является... Есть монастырь в Москве, единственный монастырь, монастырь ведический, вот такого очень мощного плана. Он там является главным наставником в этом монастыре. Очень серьезный, глубокий, мягкий, светлый и чистый человек. И второе, что я вам хочу сказать. Есть один еще один удивительный человек, который приезжает из Индии, чтобы учить йоги. Одно из самых лучших способов лечения — это статическая гимнастика. Когда человек неподвижно делает позы, какие-то упражнения, это пробивает тонкие каналы психические, которые избавляют человека от болезней. В тонком теле ума находятся все болезни. Когда человек делает статические упражнения, то энергия постепенно пробивает эти каналы, и человек избавляется от хронических заболеваний. Как вот это делать правильно? Упражнение хатха-йоги. Есть такой... Его зовут Шелиндер Неги. То есть это индус. Он живет в Ришикеше в Индии и приезжает, потому что Татьяна Махаринц, которая организовала вот эти лекции еще 19 лет назад, здесь в Москве, мы постоянно читаем мои лекции, она также его приглашает. И я вам советую тоже, если кто-то хочет изучить что такое йога, прийти на его занятия. А? Понравилось вам, да? Хорошо. Я тоже считаю, что я не буду вам приглашать здесь какие-то плохие идеи. Вот. У нас уже должна лекция заканчиваться. Вот Татьяна, кстати.
2: Да?
0: О свободе? Свободе?
2: Свобода, как
0: в контексте. Знаете, в чем свобода наша заключается? В двух вещах всего. Или идти к Богу, или не идти к Нему.
2: А как мы это выбираем?
0: Сами?
2: Вы говорите, что это выбирает судьба.
0: Нет, судьба выбирает, как нас мучить. Потому что мы совершаем поступки, за это будем отвечать. Здесь нет выбора. Будем мы страдать или нет, нет выбора в этом никакого вообще. Выбор есть в другом. Идти к солнцу или нет. Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, на свободу выбора поеду. Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за солнцем светом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Свои заботы, падения и взлеты. Перестань думать о работе, о отношениях. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему, всегда иди домой и туда. Понимаете? Мы говорим о свободе выбора сейчас с вами. Что мы выбираем? Или мы выбираем комфорт, просто ленивую жизнь, или мы выбираем молитву, или мы выбираем воровство, или мы выбираем сдержанность, или мы выбираем оскорбление или прощение. Мы всегда можем выбирать, у нас нет запретов, но мы не выбираем наказание и отсутствие наказания. Мы не выбираем жизнь или смерть, болезнь или отсутствие болезни, мы не выбираем. Это выбирает судьба за нас сама. Мы выбираем только путь, по которому будем идти. А последствия мы не выбираем. Результаты от нас не зависят. От нас зависит только само действие, сам поступок. Понятно, да? Человек не может выбирать, болеть ему или нет. Некоторые говорят, а просто не полезет. Не получится. Еще какие вопросы? Да?
2: А если вот, если сомневаешься, то значит ты не веришь. То есть когда веришь, нужно беспрекословно.
0: Нет, вот хороший вопрос. Если сомневаешься, значит ты не веришь или нет? Если веришь, значит надо беспрекословно. Нет, ни в коем случае так не думайте. Это неправильно. Сомнение означает все хорошо. Человек должен слушать с верой. Это не означает, что он слепец. Слушание с верой означает изучение. Когда ты слушаешь с верой, ты изучаешь. Почему ты сомневаешься? Потому что у тебя нет опыта. Вот, допустим, приведу вам пример об опыте. У меня есть одна родственница, у которой тяжелое психическое заболевание. И я пытаюсь всегда ей помогать как-то. Несколько раз она пыталась покончить жизнь самоубийством. В состоянии вот этой вот болезни. Теперь слушайте мой опыт, который дал веру в молитву. Я и так верю, что молитва действует. Но вера бывает же разной силы. Вот слушайте внимательно сейчас. Я как-то позвонил ей домой. Взяла дочка в трубку. Я говорю, как мама себя чувствует? Она говорит, мама спит еще рано утром. Представляете, я звонил рано утром, не знаю зачем. Я помолился, думаю, надо позвонить срочно. Это было раннее утро, где-то 8:00 утра. Она говорит, мама спит, а еще в это время спит. Я тоже сплю. Я говорю, ну посмотри, что мама-то делает. Она говорит, да, она спит. Я говорю, ну сходи посмотри. Она пошла в соседнюю комнату. Она говорит, комната не открывается. Я говорю, а что у вас, замки? Она говорит, нет. Я говорю, тогда толкай. Она начала толкать, и комната была блокирована креслом. Когда она открыла дверь, то она увидела, что мама стоит на карнизе 7-го этажа, с той стороны. Знаешь, что такое карниз, нет? Это скользкая железная штучка такая. На ней стоять практически невозможно. И держится просто вот за краешки, вот так вот. Рама оконная. Веселая ситуация, нет? Эта девочка, она плачет и говорит, мама, вот там вот стоит. В шоке совершенно. Дальше что произошло? Я говорю, ничего не бойся, не подходи к ней, ничего больше не делай, не двигайся. Просто тихонько опусти трубку, не мешай ситуации. Через какое-то время я сам тебе позвоню. Я отключаю телефон, сажусь, начинаю вспоминать, сразу же настраиваюсь на духовного учителя, на свою. Начинаю молиться, вспоминаю эту женщину, начинаю чувствовать ее постепенно через молитву, начинаю чувствовать, как она стоит там. Я начинаю видеть, как дух тянет ее вниз. Есть такая форма жизни тонкая, злые духи. Он тянет ее за волосы вниз, а она в безумии. Просто потому, что сверхдуша хочет ей оставить жизнь, она держится за эти вот штуки. И я начал в молитве постепенно вытеснять из духа, из ее сознания, постепенно. То есть так как дух обладает силой, я все больше и больше молитвой с помощью силы святого человека вытеснял. В какой-то момент я почувствовал, все, я победил. Но вы представляете, женщина стоит на карнизе. Даже с этой точки зрения, просто дух, как бы духа нет, но это не значит, что она не может сама сорваться. Но я почувствовал победу, настоящую победу. Почувствовал, что опасности нет. Это произошло через 20 минут молитвы. Представьте, 20 минут времени было. Длилось это все. Я начал звонить девочке. И она говорит, вы знаете, чудо произошло. Неожиданно какой-то дядя появился. Там прямо дядя появился прямо на 7-м этаже, снаружи. И взял ее так аккуратно и себе забрал. Потом я подбежал и смотрю, что это пошило с пожарниками. И эта лесенка как бы опускаться начала аккуратно. И ее потом привели домой. Понятно, да, что такое молитва? Это реальное событие, которое произошло в моей жизни. После того, как это произошло, я сел, И у меня вот здесь внутри, в сердце, появилась вера в святое имя Бога. Я почувствовал, что эта сила, она действует. Понимаете, сомнения — это нормально. Но если ты практикуешь, практику совершаешь, постепенно Бог тебе покажет, что это есть. Придет время, и Бог даст тебе знание. Но сомнения — это хорошо. Не надо быть фанатиком. Не надо просто делать то, что ты не понимаешь. Всегда сначала внимательно слушай, изучай, практикуй. Потом знание приходит в сердце само. Это касается всего жизни. То же самое в отношениях. Мужчина, женщина должен отношения должны строить постепенно. Не надо в постели сразу прыгать, как сейчас все это делают. По этому поводу есть песенка, я сейчас пою, и потом будем желать всем счастья. Песенка хорошая, такая, мы все знаем. Быть может, ты, конечно, на свете лучше всех, но это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, одна дождинка, еще не дождь. Понятно, вот отношения так надо строить постепенно. Не надо сразу, мы любим друг друга, не надо. Постепенно. Понятно, да?
3: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Смысл в том, что мы живем в одной объективной реальности, которая уже является заполненной. В ней есть все. В ней есть и энергии Бога, и сам Бог, и всевозможные проявления, сочетания Бога и Его энергии. Но воспринимаем мы эту объективную реальность своим субъективным сознанием, чувствами, умом. Поэтому естественно, что мы воспринимаем реальность не всю. Это точно так же, как, предположим, ночью мы идем в темноте, и мы видим только какую-то часть реальности, которая освещена. А те части реальности, которые находятся во тьме, они освещены, они существуют, но мы не можем в них проникнуть, потому что в темноте у нас чувство туда не проникает. То есть идея состоит в том, что объективная реальность отражается в нашем субъективном сознании и чувствах. И по мере того, как наше сознание субъективно очищается, становится выше, та реальность, которая всегда была, есть и останется, она начинает просто отражаться в наших чувствах. Вот. И поэтому люди имеют разные представления о мире, разные представления о Боге. И все это различие, оно продиктовано не просто каким-то разнообразием вкуса, что у вас так, у вас один Бог, у нас свой Бог. Вот. То есть это как бы не горизонтальные вещи, не то, что все равно, у вас так, у нас эдак, и все хорошо, мир, дружба. Это не горизонтальная плоскость. В мире все вертикально. Все вертикально. То есть это обозначает, что дети, у них свои ценности, у них свое восприятие мира. Они ходят, гуляют. В основном, что они замечают? Допустим, мы недавно были тут в гостях в Анапе, у знакомых зашли. Заходим в комнату, там у них алтарная небольшая, значит, божества стоят, горы не та. Мы кланяемся этим божествам. Я, моя жена, замечаем все это. Мой сын, которому 7 лет, он видит какую-то сразу же маленькую машинку в углу. Он не так сильно замечает, он тоже поклонился с нами все, но его интересует не столько божества, сколько там какая-то машинка была. То есть его сознание таково, что он тут же заметил какую-то игрушку, которую, допустим, я бы и не заметил. Мне это не интересно, а ему это интересно. То есть мы из реальности выхватываем те вещи, которые соответствуют нашему уровню вот интереса, понимания, сознания, как бы сразу все эти вещи. Через Москву тоже летели, там в аэропорту какие-то вот книги. Он тут же, там очень большой такой прилавок, куча всего, он мгновенно, значит, нашел какой-то журнал, там из этого всего смешарики, последний выпуск, все, мгновенно, сразу же. То есть я бы там смотрел, не знаю, где он, моментально. То есть есть какое-то желание, есть какой-то уровень, и он моментально выхватывает все эти вещи. Точно так же люди в гуне невежества, они сразу же замечают, где тут какие напитки продаются, значит, разной степени крепости. Другие люди что-то еще замечают, особей привлекательных противоположного пола. Кто-то замечает другие вещи. То есть какой уровень сознания, то мы выхватываем из реальности. Но в реальности есть все одновременно. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что все эти вещи не одного уровня. Они все находятся в разных гунах. А гуны вертикальные. Невежество, страсть, благость, трансцендентная. И в трансцендентном тоже своя иерархия. Например, если мы говорим, что в материальном мире есть неравенство, потому что гуны однозначно одна выше, другая ниже, уж в духовном мире должно быть все одинаково. Ничего подобного. Там тоже все разное. Там тоже иерархия, сияние Брахмана, Дварака, Мадхура, Галока, там еще планеты Вайкунтхи. И все разное. И тоже в вертикальной плоскости, потому что там по расам уже различия. Допустим, духовный мир, это Брахман, да, духовный мир, но там нет расы, там нет отношений. То есть там есть вот просто состояние какого-то освобождения, блаженство некое. Вот уже, допустим, уровень Вайкунтхи, это уже появление рас, шанта-раса, даси-раса, отношение какого-то благоговения, почтения, или, скажем, отношение служения. А в Двараке там уже больше, так сказать, представлено, в Мадхуре еще больше, во Вриндаване еще больше. И во Вриндаване тоже есть разные сферы своей градации. В некоторых местах Вриндавана Радхи Кришне поклоняются как вот Лакшми Нараяне, вот, то есть как Верховному Господу в духе благоговения, почтения. А в других местах Вриндавана Радха и Кришна — это просто вот свои люди, какие-то фамильярные отношения. То есть везде есть разнообразие, и вот эту вот разнообразную реальность и разные уровни ее мы воспринимаем в зависимости от нашего сознания. То есть какое сознание, такое и знание. То есть наше знание, то есть то, что мы можем знать о мире, оно целиком зависит от нашего уровня сознания.

Коль скоро речь идет о вечном, то нужно сначала определиться с тем, что такое вечное. И существует ли вообще что-то вечное в окружающем нас мире. Далее, если мы все-таки вычленим вот эту вечную составляющую в бытии, дальше мы должны определиться, какое отношение это вечное имеет к нам и зачем оно вообще нам нужно. Вот, значит, ну, прежде всего, одно из определений вечного – это непрерывное. То есть, если что-то существует пунктирно, не видоизменяется, а вот именно пунктирно, то есть какое-то время оно существует, потом его вообще нет, не то, что оно переходит в другую фазу, а вообще его нет. А потом оно же снова появляется, то вот это то, что появилось, это уже не то, что было, потому что был некий пунктир, был некий провал. То есть одно из определений вечного – это непрерывность. Непрерывное – оно и есть вечное. Более того, если мы найдем с вами что-то непрерывное, оно есть вечное. А если мы найдем с вами что-то вечное, оно обязательно будет непрерывно. А теперь, есть ли что-нибудь вокруг нас, в окружающем нас мире, или его еще называют в мире предметов, что-то непрерывное и вечное? Вот, ведическая философия утверждает, что в окружающем нас мире вечного ничего нету. Почему? Потому что окружающий нас мир – это мир объективный. Не субъективный, а объективный, то есть мир, состоящий из образов или предметов ощущений. И поскольку наши с вами ощущения, ощущения, они прежде всего зависят от нашего с вами состояния. Другими словами, если я простужен, то в 20 градусов тепла мне будет холодно. А если я здоров, то при той же самой температуре мне будет тепло. То есть окружающий нас мир, который состоит из цветов, из цвета, из звука, из обоняния, из запахов, из поверхности, то есть температуры и вкуса, этот окружающий нас мир, он, его еще называют мир майя или мир наваждения, он целиком зависит от того, какое у меня состояние сознания. Соответственно, вот этот окружающий мир или предметы окружающего мира, они не постоянны, они существуют пунктирно. То есть я то их ощущаю, то не ощущаю. Все зависит от моего настроения или от моего состояния. То есть в окружающем нас мире нету ничего вечного. Оно постоянно меняется. Точно так же, как когда мы заводим юлу, то все точки этого крутящегося предмета, они будут непостоянны, они будут иллюзорны, кроме одной точки. Это стерженек, да, или точка, вокруг которой все вращается. Вот она неизменна. Она никогда не пропадет, она не движется. То есть мы здесь подходим еще к одному определению вечного. Это то, что не движется. Вот если что-то не движется, оно вечно. А то, что передвигается, оно временно. И в ведах есть такой метод, называется нети-нети. То есть при поиске вечного, да, или другими словами, при поиске сущего или существующего, мы нети-нети, то есть мы отвергаем то, что не подпадает под определение вечного. И вот если мы движемся таким образом, этого метода дедукции, то есть мы отвергаем то, что не может быть вечным, мы приходим к пониманию, что единственное, что вечно в моем мире, это я сам.

Какие же виды правдивости есть? Правдивость благости есть. Это означает, говорить нужно только ту правду, которую человек в состоянии от нас принять. То есть вот как понять, мы квалифицированно мы сказали правду или нет? Если человек в результате того, что мы сказали ему правду, раскается, вот он совершит, допустим, что-то не так делает, и мы с состраданием к нему говорим ему правду. Если мы правильно сказали, у него возникнет раскаяние. А если неправильно, то что возникнет? Протест. Протест. Это особенно важно в воспитании детей в семейных отношениях. То есть мы должны, на самом деле, говорить правду имеют только те люди, право иметь, говорить правду имеют только те люди, у которых есть квалификация для этого. А если нет квалификации, то и не надо ее говорить, потому что ничего, кроме конфронтации не будет. И человек потеряет возможность воспринимать правду. Потому что второй раз он это скажет, да я слышал уже это. Поэтому каждый, если мы хотим каким-то образом влиять на других людей, воспитывать детей, допустим, там, воспитывать своих близких, ну, супругов, там, мужей, жен, вот это означает, у нас должна быть сила, внутри сила, которая позволит нам говорить им правду. Потому что воспитывать-то надо, никуда не денешься, но все склонны совершать ошибки. Теперь дальше, правдивость страсти. Правдивость страсти означает говорить только ту правду, которая выгодна, и стыдливо молчать все остальное. Протестируем швейцарским институтом витаминов. Вам результат сказали? Сказали. Какой результат? Вам сказали, что протестируем. Результат не сказали. Но при этом уже рекламируем. Понимаете? Понимаете, что такое реклама? Протестируем. Результат какой? Гарантированное облысение через год применения. Но мы мало об этом не скажем. Скажешь, что протестируем. Понимаете, в чем реклама суть? Подчеркнуть выгодные качества и затушевать невыгодные. Это правдивость страсти. И есть правдивость в невежестве. Это означает совершать насилие над другими с помощью правды. Ведь правда, понимаете, это сила, психическая сила. И когда нам кто-то говорит правду, если это действительно правда, нам нечего противопоставить. Чувствовали, да, вот это ощущение беспомощности, когда вам говорят правду, а ничего не скажешь, ты как не оправдаешься. Ну, правда, куда пишешься. Но когда человек, например, берет эту правду и наотмашь хлещет ей другого человека этой правды, то вот это называется правдивость невежества. То есть это резать правду матку, знаете, как говорят, в лицо прям, хлестать по щекам. Обычно это у нас в семье часто происходит, называется семейный скандал. Когда муж берет жене, говорит, а ты такая, раз ли, и это правда, плюх. А жена ему ответит, а ты такой, в ответ. Ведь тоже правда, и ничего не сделаешь. И они сатанеют, начинают друг друга хлестать, кто выигрывает, точнее, кто проигрывает. Кто первый солгал. Муж, допустим, говорит жене, а ты такая, а вот и нет. Я не такая, и все. Он в этот момент, его сила заканчивается. Ну, вы посмотрите, как скандалы происходят. Всегда именно так. Мы берем правду, сначала лупим на вот муж друг друга. Вот, а в конце концов кто-то говорит неправду. Все. Ну, кто первый сказал неправду, тот и проиграл. Ужасно. То есть мы эту правду просто как используем? Самым ужасным образом мы рушим жизнь любимого человека. Понимаете, любимого. Ни с кем мы так не разговариваем, кроме как с любимым. Заметили? У нас очень странная любовь. Вот мы никого так не оскорбляем, как самых близких и любимых людей.